0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается +22-24, в Бресте +23-25, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 22-24, в Бресте плюс 23-25, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается +22-24, в Бресте +23-25, а в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 22-24, в Бресте плюс 23-25, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается +22-24, в Бресте +23-25, а в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Торжественная церемония прошла во Дворце независимости. Свою дипломатическую миссию в нашей стране официально начали главы диппредставительств Бразилии, Республики Корея, Ливии, Монголии, Мьянмы, Перу, Руанды, Узбекистана и Саудовской Аравии. Обращаясь к послам, глава государства обозначил позицию Беларуси на мировой арене, подчеркнув, что наша страна разделяет ценности глобального большинства. По словам Александра Лукашенко, Беларусь и ее партнеров объединяют схожие подходы к мироустройству, безусловное уважение к национальному суверенитету, а также категорическое неприятие внешнего давления, диктата и незаконных санкций. Белорусский лидер подчеркнул: «Тем, кто идет к нам с открытым сердцем и дружественными намерениями, мы создаем максимально комфортные условия для плодотворной работы».
2: Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в Беларусь. Я поздравляю вас с официальным началом дипломатической миссии. Уверен, она будет насыщенной, значимыми событиями и конкретными делами. Многие из вас представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов. Им присуще уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства. Наша история – героический, одновременно трагический опыт противостояния многочисленным попыткам колонизации и уничтожения белорусов предопределили исключительную важность для нас независимости и право людьми зваться, как сказал белорусский классик. Уверен, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для вашей успешной миссии в нашей стране. Ярким символом гостеприимства Беларуси явился фестиваль искусств «Славянский базар», участниками которого за 35-летнюю историю были представители 85 стран, в том числе Узбекистана, Бразилии, Монголии, Мьянмы, Республики Кореи. Несмотря на происходящее у наших границ, сейчас, как и во все годы, на фестивальной сцене звучали белорусский, русский, украинские языки, песни других стран и братских народов. Это пример того, как искусство преодолевает барьеры и объединяет всех нас, людей. Уверен, что в следующем году и вы с удовольствием посетите очередной славянский базар.
1: Александр Лукашенко также по традиции высказался об отношениях Беларуси с каждым из государств, отметив важность и заинтересованность в развитии сотрудничества с ними.
2: Дорогие друзья, государства, которые вы представляете, интересны и важны для Беларуси. Узбекистан, например, является для Беларуси ключевой страной в Центральной Азии. Недавний исторический визит в нашу страну президента Узбекистана ознаменовал новый этап в двусторонних отношениях, которые вышли на уровень стратегического партнерства. Этому во многом способствует высокая динамика торгово-экономического сотрудничества, и мы готовы всемерно расширять его с акцентом уже на промышленную кооперацию. Внимание Беларуси в Латинской Америке объясняется прежде всего нашей уверенностью в перспективах взаимовыгодных связей со странами этого региона. Мы приветствуем рост международной значимости Бразилии и ее вклада в формирование глобальной повестки дня. Для Беларуси ваша страна – важнейший торгово-экономический партнер в западном полушарии. Успешное развитие Перу во многом определяется высокой динамикой в аграрном секторе, горнодобывающей промышленности. В Беларуси вы найдете широкую линейку, необходимую для этих сфер машиностроительной продукции. в Азии, образно говоря, бьется сердце современного мира. И мы рады партнерству со странами этого региона. Беларусь искренне причисляет Монголию к числу друзей. В основе прочных отношений между нашими странами и народами память о совместном противостоянии нацистской Германии и милитаристской Японии. Придаем большое значение укреплению контактов на высшем уровне. Рассчитываем, что взаимное назначение новых активных послов, вступление в силу временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией будут способствовать наращиванию экономического сотрудничества. Много усилий приложено в последнее время для активизации диалога с Мьянмой в политической, гуманитарной и, конечно же, торгово-экономической областях. В работе ряда конкретных проектов в промышленной, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере, отношениям Беларуси и Республики Корея присутствует здоровый прагматизм, готовы развивать сотрудничество в областях взаимного интереса. Будем приветствовать шаги Сеула по активизации белорусско-корейских связей, в первую очередь экономической, технологической, инвестиционной сфер.
1: Александр Лукашенко рассказал, чем можно наполнить копилку сотрудничества с государствами Ближнего Востока и Африки. На первом месте, конечно, экономика.
2: Беларусь поддерживает активные контакты с государствами Ближнего Востока. Саудовская Аравия является для нас авторитетным политическим и перспективным торгово-экономическим партнером. Особенно в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленной, информационных технологий и других. Важно, очень важно совместными усилиями наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, чтобы пополнить копилку наших отношений несколькими историями успеха и вывести белорусско-саудовское взаимодействие на качественно новый уровень. Сложная геополитическая обстановка долгое время не позволяла в полной мере реализовать имеющийся потенциал сотрудничества с Ливией. Готовы работать с вами, вставлять вашу технику, вашу страну сельхозтехнику, медикаменты, наращивать экспорт белорусских медицинских и иных услуг, а также передавая технологии, обучать им в Беларуси ливийских специалистов. Убежден, что условия для активизации совместной работы сегодня благоприятны. Беларусь стремится к расширению отношений с Руандой. Придаем особую важность экономическому компоненту взаимодействия как фундаменту для развития политического диалога. В качестве приоритетных областей рассматриваем промышленное, сельское хозяйство, образование, информационные технологии, оборону и безопасность. Предлагаем вместе формировать условия для роста взаимной торговли и учредить для этих целей совместную комиссию по сотрудничеству.
1: Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщена и значимыми событиями, и конкретными делами.
2: Уважаемые дамы и господа, сегодняшний день, безусловно, запомнится вам как начало нового этапа в профессиональной деятельности. Любые предложения, направленные на развитие дружественных, добрых связей между вашими странами и Беларусью, будут оперативно, внимательно рассматриваться. Мы готовы к нацеленному на результат взаимодействию. Еще раз поздравляю вас с началом миссии, дипломатической миссии в Беларуси. Желаю вам здоровья и успехов. Успех, конечно же, зависит не только от вас, но и от нас. Но мы свой путь пройдем всегда достойно. Успехов вам, в добрый путь.
1: Отношения Беларуси и США на данном этапе, их динамика и перспективы неплохие. Об этом президент Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН. Глава государства обозначил в качестве основной темы состояние белорусско-американских отношений, которыми поручено заниматься Валентину Рыбакову.
2: Организация Объединенных Наций – могущественная организация, и, конечно, наш интерес там присутствует. Но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми тебе приходится, по моему поручению, ты сам не просился туда, но на твою голову выпало и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом, передай ему самое доброе пожелание и у прелестной супруги. Я часто думаю, как он с ней живет, она так жесткая у него женщина. Ну, и он, конечно, наверное, не подарок. Не так у него все бывает дома, как на переговорах и разговорах со мной. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то проукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
1: Александр Лукашенко обратил внимание, что ранее на переговорах с представителями США четко и однозначно объяснил американской стороне позицию Беларуси, что возможно и на что страна не пойдет.
2: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном много мы затрагивали тем, и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем, никогда не юлили там, и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Да. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
1: Белорусско-американские контакты носят устойчивый характер. Об этом журналистам заявил постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков после встречи у президента.
3: Контакты наши с американской стороной носят очень устойчивый характер. Они продолжаются. Они носят характер очень регулярный. Фактически, наверное, раз в неделю, раз в 10 дней, может быть, у меня проходят встречи с господином Коулом, с другими представителями американской стороны по необходимости. Он является, как вы знаете, основным переговорщиком с американской стороны. Мы обсуждаем те вопросы, которые мы можем решить в двусторонних наших отношениях. Следующие шаги, которые обе стороны могут и должны предпринять после вот его предыдущего визита. Возможно, речь пойдет о последующих визитах каких-то. Я пока сейчас не буду конкретные какие-то вещи или даты озвучивать. Но, поверьте мне, диалог идет очень открытый, очень доброжелательный, очень предметный. Надеемся на то, что в каком-то обозримом будущем плоды этого диалога мы увидим. Действительно, буквально несколько дней назад были очередные определенные предложения со стороны США в наш адрес, в адрес президента, сформулированы. Эта информация, естественно, президент ознакомился, дал соответствующее поручение тем структурам, которые занимаются реализацией этих предложений, если они будут и когда они будут реализованы. Я планирую, да, действительно, буквально через несколько дней возвращаться в Нью-Йорк. Очередная встреча с господином Коулом состоится. Практически сразу же послание президента будет ему передано. Будем ждать. результатов.
1: Через несколько дней Валентин Рыбаков вернется в США с посланием. Реакция президента на поступившее предложение от американской стороны. И еще одна встреча во Дворце независимости. Глава государства принял с докладом председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника. Главе государства доложено о положении дел в северном регионе страны. Учитывая нынешние непростые погодные условия, Витебская область требует максимальной мобилизации всех сил и ресурсов. Александр Лукашенко отметил, что аграрный сектор региона находится в условиях, сопоставимых с передовой, и потребовал подробного доклада о ситуации на местах.
2: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события? Какие проблемы там и так далее.
3: Уважаемый Александр Григорьевич.
2: В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство, потому что, ну, как без инвестиций, без молочнотоварных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны. Ну, целенаправленно.
1: Президент требует навести безусловный порядок в Витебской области на всех уровнях управления. Об этом журналистам заявил председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник по итогам доклада главе государства.
3: На сегодняшний момент мы уже вышли на 98% уборки озимого ячменя. Урожайность чуть больше 31 центнера. Мы идем с хорошим темпом, который на треть выше, чем в прошлом году. Техника полностью готова, зерносушильные комплексы тоже готовы. Сегодня акцент – это, безусловно, погода и всеобщая мобилизация. Потому что наша Витебская область, она особенная по климатическим условиям. Здесь надо выхватывать просто короткие временные промежутки погоды с тем, чтобы мы собрали тот достойный урожай, который в области сформировался. В него вложено огромное количество и не только денежных, но и человеческих ресурсов. И будет, безусловно, неправильно, если это может пропасть. Поэтому сегодня все в области занимаются тем, чтобы мы ни одного колоска не потеряли. Президент всегда особое внимание уделяет Витебской области. Нам еще предстоит очень много сделать. И президент потребовал наведения безусловного порядка на всех уровнях управления, начиная от губернатора, заканчивая ведущим специалистом. Он потребовал, чтобы за каждым специалистом была закреплена зона ответственности и спрос был ужесточен до максимума. И у нас другого варианта нет, как навести порядок и добиться необходимых результатов. И это поручение будет выполнено, безусловно.
1: Больше подробностей рабочего дня президента читайте на сайте SBBY и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту сотрудничества на 2027-31 годы. Соглашение заключили в ходе 19-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в Бресте. Подписи под документом поставили руководители аграрных ведомств двух стран Юрий Горлов и Курбон Хакимзада. Стороны детально обсудили партнерство в сфере промышленной кооперации, легкой промышленности, транспорта и образования. Параллельно в Бресте прошла масштабная контактно-кооперативная операционная биржа с участием деловых кругов. По итогам встреч белорусские предприятия заключили с таджикскими партнерами контракты на сумму около 26 миллионов долларов. Беларусь и Калужская область России укрепляют партнерство по различным направлениям. Речь о строительной сфере, аграрном секторе, поставках коммунальной, грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной техники. Соответствующие договоренности подкрепили планом мероприятий до 2029 года по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ подписали во вторник в Минске по итогам заседания совместной рабочей группы. Как отметил министр архитектуры и строительства нашей страны Вадим Альшевский, Беларусь готова расширить взаимодействие в строительной сфере. За 13 лет в Калуге и Обнинске белорусские специалисты возвели 7 жилых комплексов, 10 школ и 8 детских садов. В числе совместных проектов – первый федеральный технопарк рабочих профессий.
4: Упор будет делаться на развитие сельских территорий. Намечены строительство своего рода таких поселков для жителей сельского агломерата. Наметили поставку строительных конструкций, материалов. Строительные материалы Республики Беларусь сегодня славятся качеством, поэтому это тот же цемент, это те же нерудные материалы, это те же материалы производства керамики. Поэтому мы будем плотно сотрудничать по этой тематике.
1: Как подчеркнул губернатор Калужской области Владислав Шапша, направлений сотрудничества достаточно много.
5: Мы сегодня подписали ряд соглашений. Впереди у нас общение с Академией наук. И тема образовательная является составляющей наших партнерских отношений. Сегодня, кстати, в калужских вузах учатся 20 студентов из Беларуси. И, конечно, мы всегда готовы в рамках нашего образовательного обмена делать так, чтобы и нашим студентам такие возможности были предоставлены. Тем более, что направлений сотрудничества достаточно много. И все, что касается сельского хозяйства, безусловно, Беларусь обладает большой экспертизой в этой части. Мы готовы, конечно, этот вопрос рассматривать.
1: Кроме того, Калужская область запустит серийный выпуск беспилотников, разработанных по белорусским технологиям. Речь идет о специализированной линейке сельскохозяйственных аппаратов. Дроны будут выполнять широкий спектр задач. От точного внесения средств защиты растений до комплексного мониторинга полей и оперативного выявления проблемных участков. Аграрии Беларуси намолотили 2 миллиона тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 26% площадей. Вклад Брестской области в общий каравай – 585 тысяч тонн, Минской – 433, Гродненской и Гомельской областей – 388 и 347 тысяч тонн. Могилевские хлеборобы намолотили почти 200 тысяч тонн зерна, Витебские – более 100 тысяч тонн нового урожая. Военные комиссариаты проверяют ход уборочной по поручению президента, встречаются с рабочими в полях, беседуют с аграриями индивидуально. Главная цель такого контроля – включить в работу всех и провести уборочную кампанию ответственно. Как подчеркнул военный комиссар Минского района Дмитрий Гадун, в планах людей в форме, офицеров и солдат, не запугать, а зарядить на продуктивный лад.
3: Здесь не призываются люди, которые не хотят работать. Здесь не нужны люди, которые каким-то образом хотят сочкануть или там где-то отсидеться. Здесь или ты работаешь, показываешь результат, или здесь ты не нужен. Я это сам лично шутил, когда был переведен для прохождения службы военный комиссариат Минского района, и это на себе лично понимаю. Понятно, что есть люди, которые каким-то образом пытаются не должным образом выполнять свои обязанности. Где-то кто-то хочет прогуляться там. С такими людьми нужно проводить определенную разъяснительную работу, каким-то образом мотивировать их, подбадривать, в конце концов, определять им то, что, как говорит наш президент, лучше выполнять свои обязанности в поле, побеждать на хлебном поле, чем выполнять военные обязанности.
1: Как отметил военный комиссар Дзержинского и Узденского районов Минской области Александр Чаура, основная задача – это оказание содействия и помощи руководителям организации в поддержании трудовой дисциплины.
6: С учетом поставленной задачи главой государства на селекторном совещании осуществляется посещение сельскохозяйственных организаций на территории Дзержинского и Узденского района. В частности, на данный момент на территории Дзержинского района находится 7 сельскохозяйственных предприятий. Сегодня, согласно графика, заканчиваю посещение сельскохозяйственного предприятия «Правда Агро». Основной момент – это оказание содействия и помощи руководителям организаций в поддержании трудовой дисциплины.
1: Болевые точки в промышленности Могилевской области разбирали в регионе. Вместо традиционного формата подведения итогов работы за январь-июнь 26 года в исполкоме, совещание прошло с участием главы администрации президента Беларуси Дмитрия Крутого в Бобруйском районе. В фокусе внимания – работа отдельных организаций промышленного комплекса Могилевской области. Речь идет о производствах, которые сдерживают рост валового регионального продукта. Они дают почти половину объема в региональном разрезе, но работают на 90%. ВРП Могилевской области сейчас составляет 100% к уровню 2025 года. Однако это на 1,5% меньше плановых показателей. Задача – найти решение для проблемных заводов. Часть из них уже взял на контроль премьер-министр Беларуси. Долгосрочные экспортные контракты финансово готовы поддержать государство.
7: Наш президент отмечал, что они и с Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали ситуацию на рынке автомобильных шин и легковых, и грузовых. Сейчас будет приниматься ряд наднациональных решений в рамках и союзного государства, в рамках Евразийского экономического союза, вот, чтобы сдержать вот эту экспансию демпинговую фактически, которая обрушивает сегодня рынок шин и влияет серьезно и на белорусские, и на российские шинные компании. Но здесь наш лидер говорил, что если будут хорошие, долгосрочные, эффективные экспортные контракты, у страны, у республики есть сегодня финансовая возможность их прокредитовать, профинансировать.
1: Что касается развития других отраслей экономики Могилевской области, то инвестиции выросли на 113% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. И это лучший результат в стране. Уверенный рост демонстрируют сферы транспорта, торговли, общепита и энергосистем. 32 тысячи первокурсников зачислены на бюджет почти во все вузы страны. Более 5 тысяч абитуриентов поступили в университеты Беларуси без вступительных испытаний и вне конкурса. Это победители международных и республиканских олимпиад, обладатели золотых и серебряных медалей и дипломов колледжей с отличием, выпускники Национального детского технопарка, победители конкурсов профмастерства, а также отличники из числа выпускников вузовских лицеев. Об этом сообщил первый замминистра образования Александр Баханович.
8: В целом конкурс по стране составил 1,7 человек на место. То есть на те плановые 32 тысячи мест, которые уже заполнены, в итоге было подано 54,3 тысяч документов. Были специальности, где конкурс составлял почти 13 человек на место. Скажем, в БГУ графический дизайн и мультимедиа дизайн 13 человек на место. Был целый ряд специальностей, где конкурс был 7-8 человек на место. В этом году мы и планировали, что каждый четвертый – это будущий инженер, каждый десятый – это медик, каждый десятый также – это педагог и примерно столько же на аграрные специальности.
1: Что касается приема на платное обучение, он продлится по 1 августа, в сельхозвузы по 2 число. Для этой категории абитуриентов в вузах страны выделено более 16 тысяч мест. Для заочников сельскохозяйственных вузов приемная кампания стартует с 15 ноября и завершится 5 декабря. Всего на эту форму обучения планируют набрать 1200 человек. 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Это важный повод напомнить о необходимости соблюдения мер безопасности и вакцинации. Как рассказал зав. Отделом Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, в Беларуси снижается уровень заболеваемости вирусными гепатитами Б и С. За последнее время регистрируется около 4 тысяч случаев в год. В системе здравоохранения Беларуси созданы все условия для того, чтобы каждый мог пройти раннюю диагностику гепатитов и при необходимости получить лечение. Хронические гепатиты Б и С могут незаметно вызывать тяжелое поражение печени, включая цирроз и рак. Однако их можно предупреждать, контролировать, а в случае гепатита С полностью излечивать. Ежегодно в нашей стране пациенты с этим вирусом получают необходимое лечение, эффективность которого превышает 95%.
9: Вообще распространенность гепатита Б среди деток до года в целом в мире последнее десятилетие снижается и снизилось до примерно 0,6%. Но есть 85 стран, которые уже достигли той цели, которая ставится к 30-му году. Распространенность среди деток до 5 лет меньше, чем 0,1%. 85 стран. И Республика Беларусь в числе этих стран. Это серьезнейшее достижение, учитывая, какое количество случаев у нас было, ну, в частности, в довакцинальный период.
1: Пройти тестирование на вирусный гепатит можно в любом медицинском учреждении страны. И в завершение о спорте. Организаторы открытого чемпионата США по теннису обнародовали составы тандемов состязаний смешанных пар. Первая ракетка планеты, белорусская Арина Соболенко, выступит в дуэте с легендарным сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Состязания в миксте американского первенства во второй раз пройдут за неделю до старта US Open. Основной этап 4-го в сезоне турнира серии «Большого шлема» начнется в Нью-Йорке 30 августа, а финиширует 13 сентября. У меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
10: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается +22-24, в Бресте +23-25, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.
4: You know what? Not even God can stop me.

0: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Торжественная церемония прошла накануне во Дворце независимости. Свою дипломатическую миссию в нашей стране официально начали главы диппредставительств Бразилии, Республики Корея, Ливии, Монголии, Мьянмы, Перу, Руанды, Узбекистана и Саудовской Аравии. Обращаясь к послам, глава государства обозначил позицию Беларуси на мировой арене, подчеркнув, что наша страна разделяет ценности глобального большинства.
1: Многие из вас представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов, им присуще уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства.
0: Александр Лукашенко накануне принял с докладом постоянного представителя Беларуси в Организации Объединенных Наций. Главу государства интересовали динамика и перспективы белорусско-американских отношений. Валентин Рыбаков был свидетелем нескольких раундов белорусско-американских переговоров в Минске в минувшем и в этом году.
2: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем. И четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Никогда не юлили там и дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше.
0: Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту сотрудничества на 2027-2031 годы. Церемония состоялась во время 19-го заседания Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. В Беларусь приехала большая делегация из Таджикистана, в которую вошли представители министерств и ведомств, а также деловых кругов. Накануне в Бресте состоялась контактно-кооперационная биржа, где встретились бизнесмены двух стран. Белорусские предприятия подписали с партнерами контракты примерно на 26 миллионов долларов. Военные комиссариаты по поручению президента проверяют ход уборочной кампании в Беларуси, встречаются с рабочими в полях, беседуют с аграриями индивидуально. Главная цель такого контроля – включить в работу всех и провести уборочную кампанию ответственно. Как подчеркнул военный комиссар Минского района Дмитрий Гадун, в планах людей в форме офицеров и солдат не запугать, а зарядить на продуктивный лад. Всего за время проверки выявлены лишь единичные случаи нарушения трудовой дисциплины. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 89 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске, Гродно и Бресте плюс 12, в Витебске и Могилеве 13 тепла, в Гомеле плюс 14. Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 23 до 25 тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
2: Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: А почему она белая?
1: Потому что она светлая и чистая, как небо над твоей головой.
0: Как вода в ручейке.
1: И в нашей бескрайней.

Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Среда, на дворе 29 июля. Традиционно 2 часа ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио на старте этого рабочего дня. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси за ее пределами. В первом части обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп. Для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прямо по курсу выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

0: Беларусь по праву считает себя частью глобального большинства. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне во время торжественной церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран. Обращаясь к дипломатам, президент отметил, что многие из них представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет.
1: Наша история – героический, одновременно трагический опыт противостояния многочисленным попыткам колонизации и уничтожение белорусов предопределили исключительную важность для нас независимости и право людьми зваться, как сказал белорусский классик. Уверен, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для вашей успешной миссии в нашей стране.
0: Продолжение темы. На торжественной церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран Александр Лукашенко поздравил с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами. Президент по традиции высказался об отношениях Беларуси с каждым из государств, отметив важность и заинтересованность в развитии сотрудничества с ними.
1: Государства, которые вы представляете, интересны и важны для Беларуси. Узбекистан, например, является для Беларуси ключевой страной в Центральной Азии. Недавний исторический визит в нашу страну президента Узбекистана ознаменовал новый этап в двусторонних отношениях, которые вышли на уровень стратегического партнерства. Этому во многом способствует высокая динамика торгово-экономического сотрудничества. И мы готовы всемерно расширять его с акцентом уже на промышленную кооперацию. Внимание Беларуси в Латинской Америке объясняется прежде всего нашей уверенностью в перспективах взаимовыгодных связей со странами этого региона. Мы приветствуем рост международной значимости Бразилии и ее вклада в формирование глобальной повестки дня. Для Беларуси ваша страна – важнейший торгово-экономический партнер в западном полушарии. Успешное развитие Перу во многом определяется высокой динамикой в аграрном секторе, горнодобывающей промышленности. В Беларуси вы найдете широкую линейку, необходимой для этих сфер машиностроительной продукции. В Азии, образно говоря, бьется сердце современного мира, и мы рады партнерству со странами этого региона.
0: Лида в следующем году может стать первой туристической столицей СНГ. Об этом заявил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко перед началом очередного заседания Совета постоянных полномочных представителей государств, участников Содружества при уставных и других органах Содружества. Игорь Петришенко отметил, что темпы роста туристической отрасли в СНГ демонстрируют устойчивую положительную динамику в 2-3 раза выше, чем мировые. Эта сфера имеет не только социально-гуманитарную, но и в большей степени экономическую составляющую. От кибербезопасности до изучения искусственного интеллекта. С 1 сентября школы Беларуси переходят на новую программу по информатике. Одним из ключевых нововведений станет включение тем, связанных с искусственным интеллектом. Курс ориентирован на развитие функциональной и цифровой грамотности, умение применять знания при решении задач по математике, физике, биологии, географии и другим предметам. По итогам обучения ребята приобретут востребованные цифровые компетенции, включая навыки анализа информации, работы с облачными сервисами, создание мультимедийного контента и алгоритмического мышления. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 89 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 13, в Бресте, Витебске и Могилеве 14, тепла, в Гомеле плюс 16. Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 23 до 25 тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные.

0: Ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: Итак, утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что Молдова в напряжении. Пересох Дунай и заканчивается топливо. Правительство страны ввело режим тревоги в энергетическом секторе на 30 дней из-за перебоев в поставках горючего. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что Александр Лукашенко рассказал, чем можно наполнить копилку сотрудничества с государствами Ближнего Востока и Африки. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтые сливы пишут о том, что Александр Лукашенко заявил, Беларусь намерена придерживаться открытой позиции и не юлить в отношениях с США. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня» пишет о том, что в Румынии медицинские работники вышли на забастовку. Более подробно в телеграм-канале «СБ «Беларусь сегодня». И там же в Беларуси с 1 августа к работе приступает около 60 тысяч молодых специалистов. Какие гарантии и бонусы их ждут, обязательно читайте в телеграм-канале «СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей, экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.
0: Прямо сейчас. Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли корнями.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

Гороскоп. Гороскоп для каждого знака зодиака расскажу прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, среда, на дворе 29 июля. Овен, забот будет больше, чем обычно. Нужно действовать быстро, чтобы все успеть. Часто приходится на ходу корректировать планы и откладывать одни дела ради других. Телец, действуйте быстро. Этот день отлично подходит для того, чтобы справиться с какими-то срочными делами, успешно завершить то, над чем вы долго трудились. Близнецы, подходящий день для того, чтобы взяться за что-то интересное и полезное. Рак, отличный день. Даже раки, которые прежде считали, что зашли в тупик, поймут, куда двигаться дальше. Лев, начинайте день с важных дел. Они могут быть непростыми и даже не особенно приятными, но это не повод откладывать что-то на потом. Дева, начало дня будет спокойным и благоприятным. Это время хорошо подходит для общения с самыми разными людьми. Весы, не спешите. Начало дня не подходит для важных дел. В это время слишком сложно будет принять взвешенное решение и вернуть все-таки верную линию поведения. Скорпион, день требует обдуманных поступков. Не стоит говорить и делать первое, что приходит в голову. Многие представители знака сегодня будут переживать из-за пустяков. Сердиться и остро реагировать на любые необычные события. Стрелец, не самый плодотворный день. Может быть сложно настроиться на работу, сосредоточиться на делах. Вы чаще обычного отвлекаетесь, к тому же порой строите иллюзии вместо того, чтобы реально оценить сложившуюся ситуацию. Козерог, день полон споров, разногласий и противоречий. Водолей, начало дня удачно. Это время, когда у вас очень многое получается хорошо. Стоит воспользоваться поддержкой звезд, чтобы осуществить задуманное давным-давно. И рыбы, начало дня может быть довольно-таки бестолковым и столь же насыщенным. Происходит немало неожиданных событий. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день – это день, когда, какие бы планы вы ни строили, имейте в виду, скорее всего, их реализация займет больше времени, чем можно было бы предположить. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и, конечно же, позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: Многополярность и уважение национального суверенитета – это приоритеты внешней политики Беларуси. Об этом накануне заявил Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот. Послы 9 государств начинают свою миссию в нашей стране. Это страны Азии, Латинской Америки и Африки. Беларусь и Международная организация по миграции обсудили взаимодействие в борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией. Стороны уделили особое внимание вопросам регулирования внешней трудовой миграции, обеспечения финансирования проектной деятельности организации в Беларуси. Минск и Калуга готовят к подписанию дорожную карту сотрудничества на 2027-2028 годы. Детали будущего плана действий стали главной темой рабочей встречи председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева и главы городского округа Калуги Дмитрия Денисова. Размер единовременной материальной помощи на каждого школьника из многодетной семьи составит около 159 рублей или 30% бюджета прожиточного минимума. Чтобы ее получить, необходимо обратиться в орган по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства или пребывания одного из родителей ребенка. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 13, в Бресте, Витебске и Могилеве 14, тепла, в Гомеле плюс 16. Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 23 до 25 тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.
1: Прямо сейчас. Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.

0: «Государство для народа».
1: Рубрика «Государство для народа». Две спортивные многофункциональные площадки открыли 28 июля в Бресте. Проект «Спорт для всех», инициированный президентским спортивным клубом, способствует развитию спортивной инфраструктуры в населенных пунктах и созданию условий для активного отдыха в самых отдаленных уголках нашей страны. Следующая важная история. В Минске в 2027 году планируется установить около 500 антивандальных контейнеров для сбора стекла. На основании анализа видно, что стекло собирается в чистом виде, и это позволяет сдавать его непосредственно на переработку. Кстати, ожидают, что объемы сбора стеклянных отходов продолжат расти, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию. И следующая важная история. Около 30 китайских студентов примут участие в летней школе БГУ. Старт пятидневной программе дали 28 июля. Программа включает разноплановые мероприятия, среди которых семинары, мастер-классы, языковые практики, лекции сотрудников БГУ. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.
0: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Газета «Республика». Локализация более 80%. Как в Беларуси производят автомобили скорой помощи. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». СБ «Беларусь» сегодня. Уверенное начало. Как молодые специалисты осваиваются на первых рабочих местах. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь» сегодня. И газета «Республика». Генетика не только ускоряет создание сельскохозяйственных сортов, но и сохраняет экологию и работает на качество продукции. Более подробно на эту тему статью читайте на странице газеты «Республика». Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Дмитрий Александрович Жук. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
0: Прямо сейчас. Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.

0: Многополярность и уважение национального суверенитета – это приоритеты внешней политики Беларуси. Все это созвучно концепции стран глобального большинства, частью которых по праву считает себя и Беларусь. Об этом накануне заявил Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот. Послы 9 государств начинают свою миссию в нашей стране. Это страны Азии, Латинской Америки и Африки. Они, как и Беларусь, разделяют идеи справедливого многополярного мира. По традиции Александр Лукашенко высказался об отношениях Беларуси с каждым из государств, отметив важность и заинтересованность в развитии сотрудничества с ними.
1: Беларусь искренне причисляет Монголию к числу друзей. В основе прочных отношений между нашими странами и народами память о совместном противостоянии нацистской Германии и милитаристской Японии. Придаем большое значение укреплению контактов на высшем уровне. Рассчитываем, что взаимное назначение новых активных послов и вступление в силу временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией будут способствовать наращиванию экономического сотрудничества. Много усилий приложено в последнее время для активизации диалога с Мьянмой в политической, гуманитарной и, конечно же, торгово-экономической областях. В работе ряда конкретных проектов в промышленной, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере, отношениям Беларуси и Республики Корея присущ здоровый прагматизм. Готовы развивать сотрудничество в областях взаимного интереса. Будем приветствовать шаги Сеула по активизации белорусско-корейских связей, в первую очередь экономической, технологической, инвестиционной сфер.
0: В продолжении темы Беларусь существенно усилила свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке. О стратегии Александр Лукашенко говорил на недавнем совещании по внешней политике. Все договоренности должны исполняться строго и в срок, без бюрократии и проволочек. Есть страны, где сотрудничество постоянно на слуху, а с некоторыми еще предстоит усилить темпы взаимодействия.
1: Саудовская Аравия является для нас авторитетным, политическим и перспективным торгово-экономическим партнерам, особенно в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленной, информационных технологий и других. Важно, очень важно совместными усилиями наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, чтобы пополнить копилку наших отношений несколькими историями успеха и вывести белорусско-саудовское взаимодействие на качественно новый уровень. Сложная геополитическая обстановка долгое время не позволяла в полной мере реализовать имеющийся потенциал сотрудничества с Ливией. Готовы работать с вами, вставлять вашу технику, вашу страну сельхозтехнику, медикаменты, наращивать экспорт белорусских медицинских и иных услуг, а также передавая технологии, обучать им в Беларуси ливийских специалистов. Убежден, что условия для активизации совместной работы сегодня благоприятны.
0: Минск и Калуга готовят к подписанию дорожную карту сотрудничества на 2027-2028 годы. Детали будущего плана действий стали главной темой рабочей встречи председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева и главы городского округа Калуги Дмитрия Денисова. Базой для углубления партнерских отношений служат соглашения по братимских связях, заключенные между городами еще в 2015 году. Особое внимание практическим примерам производственной кооперации. Но стороны готовы не только расширять это направление, но и развивать сотрудничество в сферах машиностроения и выпуска импортозамещающей продукции. Размер единовременной материальной помощи на каждого школьника из многодетной семьи составит около 159 белорусских рублей или 30% бюджета прожиточного минимума. Чтобы ее получить, необходимо обратиться в орган по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства или пребывания одного из родителей ребенка. В Минске, отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей по месту учебы ребенка. В Минтруда напомнили, что такая помощь предоставляется многодетным независимо от дохода семьи. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 89 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 13, в Бресте, Минске, Гомеле и Могилеве 14, выше нуля, в Витебске плюс 15. Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 23 до 25 тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – министр информации Беларуси Дмитрий Жук. Беларусь и США ведут открытый, доброжелательный и предметный диалог. Беларусь готова возобновить диалог с Варшавой по вопросу сохранения экосистем Беловежской пущи. А в Латвии снова озаботились дорожными знаками, указывающими на Россию и Беларусь. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.
2: Альфа-радио. Мелодии наши.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Я напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это министр информации Республики Беларусь Дмитрий Александрович Жук. Доброе утро, Дмитрий Александрович.
2: Доброе утро.
1: Рад вас видеть в нашей студии. Спасибо, что пришли. Ну что ж, начнем с темы, которая касается нашей страны. И, конечно же, мы видим, что Беларусь — это уже часть глобального большинства. Здесь, опять же, мы в этой студии говорили об этом не единожды. Напомню, что во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Действительно, на данном этапе мы видим, что Беларусь на карте мира, вот то, что касается международных отношений, то, что касается геополитических процессов, имеет достаточно серьезный вес. Благодаря чему так происходит? Происходит. И вот, опять же, что делает Беларусь частью глобального большинства?
2: Наверное, философия сотрудничества прежде всего нас делает частью именно глобального большинства. Наш президент Александр Лукашенко много раз при своих международных командировках, когда принимает здесь иностранных гостей, говорит о том, что мы должны исходить из взаимной выгоды и интересов, которые мы представляем друг для друга. То есть это вот траектория сотрудничества, траектория взаимного дополнения. Вот это та философия, которой большинство стран и народов на этой планете придерживаются. Посмотрите, с чем мы идем, допустим, на африканский континент. Мы идем со своими технологиями, со своим опытом и знанием, которые мы готовы поделиться, которым мы готовы. Мы готовы создавать производство, мы готовы делиться технологиями, допустим, в сфере сельского хозяйства. Это вопрос для африканцев. Весьма актуальный вопрос продовольственной безопасности. Мы готовы поставлять свою технику. Мы готовы делать сборочное производство одновременно. Мы готовы заниматься совместным бизнесом, совместным делом. У нас нет парадигмы, которая присутствует, допустим, у большинства стран золотого миллиарда, подчинение. Мы готовы это делать на равных. Вот это, наверное, самый важный аспект, который, скажем так, дифференцирует ту страну, какое сообществу, к какому она относится. Вот у стран глобального большинства как раз-таки тренд и вектор на взаимное дополнение и сотрудничество. И посмотрите, вчерашние слова президента при процедуре вручения верительных грамот, они как раз-таки об этом. Для каждой страны у нашего лидера нашлись слова, которые касаются конкретных дел, конкретных направлений по развитию взаимной торговли, взаимных инвестиций, обучения специалистов и так далее. То есть вот этих направлений может быть множество, но они, скажем так, реализуются исключительно на базе интереса друг к другу.
1: Кстати, вот то, что касается, опять же, Беларуси, отношений со многими странами, действительно затронули очень важную тему, что дипломаты представляют разные континенты и страны с различными политическими системами и экономическими укладами, но, конечно же, пристальное внимание, вот опять же, мы видим, что и белорусско-американским отношениям, давайте говорить прямо, и в средствах массовой информации также очень так всегда интересуются, что же происходит в этом ключе. Напомню, что президент нашей страны заслушал доклад постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова. Что сейчас происходит в этом ключе? Как складываются белорусско-американские отношения?
2: Ну, Валентин Борисович сам рассказал, что происходит в этом ключе после доклада президенту, общаясь с журналистами. Важный и, наверное, очень посыл, которого ждали многие. Диалог продолжается. Постоянный рабочий процесс, практически еженедельно, каждые 10 дней у нашего дипломата есть встречи, есть контакты с американской стороной. Это ответ тем, кто говорит, все, американцы заморозились, не хотят разговаривать, но при этом наш президент Александр Григорьевич Лукашенко очень четко сформулировал принципы этого диалога. И, наверное, этот принцип заключается вот в тех словах открытости. Мы не будем юлить. И этот посыл очень, скажем так, уважаем и востребован не только американцами, но во всем мире. То есть мы честны в нашем диалоге. И наш президент обозначил, напомнил точнее, то, что он уже изложил, как мы будем вести себя в отношениях с братской Россией, с нашим большим другом Китаем, другими нашими союзниками, включая тот же Иран, и что мы не... что мы можем сделать, а чего мы не можем делать. И вот эта конкретная позиция, она, скажем так, является именно базой для конструктивного разговора, для дальнейших шагов. Кто-то ожидает, что это будет какой-то лавинообразный, стремительный процесс, который даст там вот послезавтра результаты. Нет, не будет. Mm-hmm. Так не бывает в мировой политике, особенно в серьезной дипломатии, тем более с мировыми лидерами, да, а посмотрите, что получается. У нас сегодня, благодаря политике нашего лидера, из трех мировых лидеров, два – это наши ближайшие союзники. С Российской Федерацией мы живем в одном союзном государстве, при этом сохраняем свой суверенитет. Уникальная модель, которая требует осмысления, изучения и весьма привлекательна для других стран. С Китаем у нас наивысший уровень политического партнерства, да, это очень важный аспект. И с третьим мировым центром силы мы ведем конструктивный диалог. А вот когда мы дружим и ведем диалог, наверное, это та самая важная история, которая волнует сегодня всех на планете. И сводится к тем словам, которые произносили когда-то наши бабушки и дедушки. Головное, как не было войны.
1: Кстати, почему вот опять же смотрят, скажем так, по ту сторону границы за тем, что происходит в белорусско-американских отношениях? Волнуются? Ну, те же наши соседи.
2: Вы про западных?
1: Да, про западных.
2: Ну, так, конечно, волнуются. Они ж как это понимают, кто их кормит. Угу. Они понимают, от кого они зависят. Они понимают, какие интересы, чьи интересы они проводят, да. И посмотрите, вот сегодня, скажем, Литва, да, наш сосед, с которым мы имеем давние отношения, и, в принципе, с литовским народом у нас прекрасные отношения были всегда и, надеюсь, будут в будущем. Про политиков сейчас немножко другая история. Но посмотрите, как они попали в такое не очень удобное положение с нашим калием, с поставками нашего калия. Вроде как американцы отменили санкции на калий и готовы бы его покупать, а коридор поставки прежний через Клайпедский порт не работает. Они его в силу санкций, ну, по сути, уничтожили, да европейцы не дают открыть. А что вы думаете, литовцы не хотят снова заработать на этом транзите? Конечно же, хотят. Вот и смотрят. И поляки смотрят поэтому. Потому что у поляков тут другая история. Но это тема отдельного разговора или вопроса, не знаю. Так,
1: поговорим об этом. Вот это еще, когда готовился к сегодняшнему эфиру, конечно же, обратил внимание, что очень насыщенный день был у глав государства, очень широкая палитра, да, то есть мы говорим о геополитических процессах, говорим о белорусско-американских отношениях, но тем не менее президент, опять же, держит на контроле то, что происходит в нашей стране, и, конечно же, мы видим прекрасно, что все те детали, которые президент, скажем так, просматривает, да, они всегда обсуждаются, контролируются, и вот опять же, ситуация в Витебской области, трудоустройство мигрантов, перспективные инвестиционные проекты. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Витебского облсполкома Александра Рогожника. Вот почему президент, да, занимаясь глобальными вещами, все равно не забывает о линии мирного фронта, вот цитирую, чтобы прозвучало.
2: Ну, база-то здесь, внутри, и база – это наше экономическое процветание, скажем так. Это наши рабочие места для белорусов. Это продовольственная безопасность. Если мы говорим сейчас именно про уборочную, это заготовка кормов для производства молока и мяса в будущем. Это те инвестиции, которые мы должны, скажем так, сделать в свое будущее. И упустив здесь какой-то даже минимальный срок и момент, в будущем мы можем потерять гораздо больше. А вот те слова, когда президент на совещании сказал, что урожай хороший, вырастили хороший урожай. Главное его взять в срок и без потерь. И мы смотрим, что природа, к сожалению, нам преподносит, ну, иногда и неприятные сюрпризы. И ты понимаешь, что вот именно с каждого хозяйства, с каждого комбайна, с каждого автомобиля, который перевозит зерно, и складывается вот этот огромный белорусский каравай.
1: То есть вот принципиальный подход главы государства, который, мне кажется, он сам демонстрирует в своей работе, чего ждет не только от вертикали власти, но, по сути, от каждого из нас, вот ответственность и дисциплина. Мы видим, что в последнее время эта риторика у главы государства, она очень активно звучит. Можно говорить о том, что каждый из нас, вот каждый, кто не только касается вертикали власти, каждый, кто слушает президента, слышит, мы должны понимать, что если не будет порядка, то и результатов не будет. Как локальный какой-то уровень, так и в масштабах страны.
2: Знаете, есть у нас диктатура в стране. И это правда. И это диктатура технологий. Что в сельском хозяйстве, что в промышленности, что в общественных отношениях. Это диктатура того порядка, который мы сами для себя определили. И это предполагает то, что каждый человек должен выполнять те обязательства, которые он на себя принял. Ведь его никто не заставлял идти и выбирать ту или иную специальность. Но коль уж ты пошел и подписал трудовой договор, будь добр, исполняй его ответственно. Более того, если мы говорим о руководителях, то здесь повышенная ответственность, потому что этот человек отвечает не только за свои действия, но и за результат работы либо большого коллектива, либо какого-то региона, района в нашей стране. И вот то, насколько он сумеет организовать эти процессы, очень сильно влияет на результат. Ну и давайте откровенно говорить. Но, к сожалению, безалаберность есть. Она идет, мне кажется, от одной простой причины. Неосознание ответственности за то, как результат твоего труда в целом может повлиять на состояние общества в нашей стране.
1: Ну, президент об этом не единожды говорил, но давайте, наверное, вот так вот акцентируем, да. Чем может обернуться наша вся вот какая-то безалаберность, если мы где-то не дорабатываем?
2: Вы знаете, это мы открываем возможности для наших недругов дестабилизировать ситуацию. Не хочу говорить слово «война», но, к сожалению, опыт наших южных соседей показывает и такой сценарий. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Это ослабление нашей экономики, а, соответственно, снижение уровня жизни нас, белорусов, рост недовольства. И ведь для того, чтобы к тебе не лезли, нужно быть сильным. А на это нужны средства и нужна внутренняя мобилизация.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Еще одна тема, вот уже касается наших соседей. Минск готов возобновить диалог с Варшавой по вопросу сохранения экосистем Беловежской пущи. Предлагает ЮНЕСКО выступить в роли посредника. Напомню тем, кто нас слушает, смотрит, что действительно Польша, построены заграждения, несут угрозу для всей экосистемы Беловежской пущи. И понятно, что этот процесс, к сожалению, идет. О чем говорит Беларусь? Почему Беларусь снова призывает, ну, давайте говорить так, к здравому смыслу?
2: Ну, потому что Беларусь исходит из этого здравого смысла. Мы всегда были против вот тех заборов Беловежской пущи. Это уникальный памятник природы. Это уникальная экосистема. И то, что наши польские соседи сделали в угоду политическим амбициям, не вкладывается ни в какие здравые смыслы, ни в какие понимание того, что происходит, и самое главное, поляки ведь уничтожают то, что принадлежит уже не нашему поколению, это принадлежит будущим поколениям и белорусов, и поляков. Вот эту экосистему уникальную нужно сохранять. Там от кого заборы поставили? От животных, которые в Красной книге? Ну, вдумайтесь, ну, глупость же. А глупость, совершенная именно в угоду политическим амбициям. Это называется «заодно с кем-то пойду утоплюсь».
1: Ну, получается так, да. Кстати, вот еще одна тема в этом ключе. МИД Польши отказался комментировать информацию белорусской стороны о подготовке теракта. Вот несмотря на достаточно, скажем так, сложные отношения, Беларусь всегда привержена, опять же, к здравому смыслу и предупреждает о тех или иных действиях, да, наших соседей. Все-таки надеясь на нормальный конструктивный диалог. Почему вот так происходит?
2: Ну, во-первых, диалог есть.
1: Так.
2: Наши предупреждения поляки услышали, и соответствующие структуры отреагировали должным образом. Это результат. То, что польский МИД отказался комментировать, ну что ж, очень сложно как-то признаваться в собственных недочетах. Поэтому я Откровенно скажу, не удивился позиции польского МИДа не комментировать. Главное, есть результат от диалога. Не допустили страшного, что могло бы случиться. И я убежден, что вот эта позиция белорусской стороны, она гораздо мудрее и эффективнее, нежели политика польского МИДа на сегодняшний день.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Торжественная церемония прошла накануне во Дворце независимости. Свою дипломатическую миссию в нашей стране официально начали главы диппредставительств Бразилии, Республики Корея, Ливии, Монголии, Мьянмы, Перу, Руанды, Узбекистана и Саудовской Аравии. Александр Лукашенко также накануне принял с докладом постоянного представителя в Беларуси в Организации Объединенных Наций. Главу государства интересовали динамика и перспективы белорусско-американских отношений. Заседания Совета глав государств и Совета МИД СНГ пройдут 7 и 9 октября в Туркменистане. На повестке дня Совета министров иностранных дел утверждение программы развития в сфере спорта до 2030 года, план межмидовских консультаций и ряд других документов, которые будут одобрены и внесены на заседание Совета глав государств. В Беларуси подведены итоги зачисления абитуриентов в вузы на бюджет. Студентами первого курса стали около 32 тысяч человек. Средний конкурс по стране составил 1,7 человека на место. Самый высокий балл зафиксирован в БГУ на специальность «Графический дизайн и мультимедиа дизайн». И о погоде. Сейчас в Гродно, Бресте, Минске, Гомеле и Могилеве плюс 14, в Витебске 15 тепла. Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 23 до 25 тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Я напоминаю, на нашем сайте sbet.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Александрович Жук. Дмитрий Александрович, говорили о том, что происходит у наших соседей, говорили о том, что Беларусь действительно живет политикой здравого смысла, пытается разговаривать, пытается предупреждать теракты, помогая, да, но мы видим, что, к сожалению, по ту сторону границы тема милитаризации не утихает. В Польше в десятки раз нарастят производство снарядов, артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, самый популярный вид боеприпаса. Вот почему так происходит? В 35 раз хотят увеличить, вот, опять же, производство. Ведь не просто же так. Для чего-то же это нужно?
2: Вы знаете, тема польского милитаризма, она как исторически присуща, к сожалению, польскому государству. Плохо, что поляки не учат собственную историю. Как правило, результатом вот этих милитаристических устремлений Польши становится раздел и разрушение польского государства. Но так говорит история. Что касается современного периода, посмотрите, ведь это очередное звено в цепочке. Помните заявление про армию в 300 тысяч? Было. Поляки движутся. Про покупку огромной партии бронетехники в Корее, в Республике Корея, в Южной Корее. Было. Кто спонсор этих настроений? Безусловно, это страны золотого миллиарда. Америка прежде всего, Евросоюз. Для чего нужно? С моей точки зрения, полякам стоит осознать, что они следующие за украинцами могут стать прокси-солдатами в цивилизационном конфликте. Когда уже жизнями и руками польских парней старая Европа и Америка будут решать свои экономические амбиции. И полякам надо понимать, и безусловно, они будут готовить Польшу, чтобы она была готова, чтобы она не сомневалась, что она сильна, мощна, что она что-то может противопоставить. К сожалению, для нас это очень опасный тренд, который требует внимания более чем пристального. Хотя я вам так скажу, что ведь на сегодняшний день и наш министр обороны об этом говорил, что вот какой-то концентрации сил, техники, еще какой-то вот в моменте сейчас нарастания угрозы пока не просматривается. Но никто не отменял общий тренд на создание вот этой группировки укрупненной войск НАТО на наших западных рубежах. И мы готовы отвечать на эти угрозы. Причем отвечать асимметрично. И наши соседи, надеюсь, что все-таки больше соседи, чем оппоненты и в будущем враги, это чудесно осознают. В любом случае, нынешнее состояние вооружений, развитие военной техники, современных видов вооружений должно, по-моему, отрезвлять любые очень агрессивно настроенные умы. То, что в результате спровоцированных конфликтов последствия могут быть неприемлемы для обеих сторон. Но, к сожалению, сегодня это еще способ экономического выживания Европы. Посмотрите, ведь автопром немецкий захерел. Да. И так можно перечислять многие отрасли. А экономика переходит у них на производство вооружений. Для чего? Для Украины. Сегодня для Украины, завтра для Польши. То есть этот, скажем так, экономический уже фактор ничего другого, кроме разрешения проблем путем войны и проблем внутренних в обществе, но не сулит в будущем. Надо вовремя остановиться, уметь вовремя остановиться и сказать «нет», чтобы сохранить и свои государства, и жизни своих граждан.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Кстати, вот говоря опять же о нашей мирной повестке, напомню, что с начала 26-го года Беларусь по безвизу посетили более 132 тысяч иностранцев, это данные Государственного пограничного комитета, но, увы, не всем странам, судя по всему, это нравится, потому что в Латвии озаботились опять и заявляют о том, что Латвии не нужны дорожные знаки, которые указывают направление на Российскую Федерацию и Республику Беларусь. Об этом заявил министр связи республики. Чего так бояться? Боятся, что все равно будут ехать? Я как бы, наверное, может быть... Не понимаю, что происходит, но люди же все равно едут.
2: Очень сложно комментировать глупые и противоречащие, скажем так, логике и физическому устройству планеты решения. Можно все что угодно написать на дорожных указателях, но наши соседи-латыши прекрасно будут понимать и знать, куда и какая дорога в их стране ведет. К сожалению, те дороги, политические дороги, которые сегодня выстраивает руководство Латвии, не ведут в будущее. Вот это уж точно.
1: Кстати, вот говоря, опять же, о том, чем занимаются европейские политики, уже вскользь вот мы затронули тему Германии, что там автомобильная промышленность потерпела полное фиаско и сокращение, там, по-моему, 115 тысяч человек в месяц идут сокращения людей. Вот можно говорить о том, что Европа проигрывает торговую войну глобальному, опять же, большинству, и особенно Китаю сейчас на данном этапе? Либо, скажем так, запас прочности есть, потому что, ну, цифры, вот и эксперты говорят, что растет дефицит Европейского Союза в торговле товарами с Китаем, да, то есть так, достаточно стремительно. Что происходит?
2: Ну, Европу сбрасывать со счетов ни в коем случае не стоит. Это крупный рынок, крупный производственный потенциал, научный потенциал. Но вопрос в другом. Вопрос в технологиях. Китай прибавляет огромными темпами, просто фантастическими темпами. И сегодня европейцы говорят не сколько о угрозе там товаров. Это было всегда. Китай всегда активно производил товары, качественные, менее качественные. А сегодня говорят о том, что китайские технологии начинают замещать европейские, начинают доминировать. А это уже совсем другая угроза для европейцев. Ну и самое важное – Китай движется вперед, Европа застыла. А значит, уже отстала. Кстати, и они это прекрасно понимают.
1: Кстати, еще одна вот важная тема, то, что касается отношений Европы, наверное, тут надо тоже все это связывать. То, что происходит сейчас вокруг Ирана, да, мы тоже прекрасно понимаем, что это касается Европейского Союза, так или иначе. Вот Трамп заявляет об очень дружественных переговорах с Ираном. Ваше видение ситуации, что происходит? Есть ли какой-то прогресс? Стороны обмениваются ударами, потом заявляют о том, что идут переговоры, потом опять удары. Как-то процесс затягивается. Ну, и Европа же тоже страдает от тех процессов, которые происходят на Ближнем Востоке.
2: Ну, страдает не только Европа. Страдает мировая экономика от того, что нарушен нормальный трафик углеводородов на планете. От того, что подорожали вследствие конфликта все источники энергии, включая электрическую. На сегодняшний день, наверное, причина конфликта кроется в том, что иранская нефть не принадлежит американским корпорациям. Как бы это грустно ни звучало. И ради решения, чтобы взять под контроль иранские богатства, Трамп и американцы будут готовы вести дружественные переговоры и ракетные атаки. И на сегодняшний день это та, скажем так, политическая катастрофа, которая на нашей планете развивается по непонятному сценарию. По сценарию Америки она точно уже не развивается целиком. Думаю, по их, да, сценарию. Но в то же время, скажем так, она не развивается и по другому сценарию. На сегодняшний день самое важное осознать, я думаю, и американской власти, и Ирану, что выгодным будет для обоих сторон все-таки решение этого конфликта с учетом интересов обоих игроков. Иначе не будет.
1: А к чему может привести затягивание конфликта? Кстати, ну, Александр Лукашенко же также предупреждал, эта ситуация, которая может возникнуть из Соединенных Штатов Америки, что эта ситуация, она может быть достаточно болезненной.
2: Ну, во-первых, то, что начнет уже не просто лихорадить, а убивать мировую промышленность, это однозначно. Мы знаем, что и американские заводы работают на полную, но не могут обеспечить углеводородами и продуктами из них. Мы знаем, что запасы, резервы и в Японии, и в Европе, и в Соединенных Штатах находятся на минимальном уровне, который не обеспечит в дальнейшем, скажем так, устойчивое функционирование основных промышленных предприятий и основных сфер, которые обеспечивают жизнедеятельность общества. И сегодня посмотрите, что происходит. Ведь блокируется и саудитская нефть. Сегодня хуситы из Йемена блокируют параллельный канал вывоза углеводородов, которые добываются одним из крупнейших производителей нефти Саудовской Аравии. И эта тема ставит под угрозу в целом, скажем так, она не ставит под угрозу, она уже поставила под угрозу дальнейшая возможность мирного существования на планете. Как только усилится кризис, усилится конкуренция за энергоносители, за продовольствие, за другие, скажем так, необходимые ресурсы для жизни человека, а усиленная конкуренция неизбежно приводит к военному конфликту.
1: Ну что ж, спасибо огромное вам за мнение. Время наше подошло к завершению. Я напомню, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И, конечно же, послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был министр информации Республики Беларусь Дмитрий Александрович Жук. Спасибо огромное, Дмитрий Александрович, за емкий разговор.
2: Вам спасибо.
1: Всем хорошего дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Торжественная церемония прошла накануне во Дворце независимости. Свою дипломатическую миссию в нашей стране официально начали главы диппредставительств Бразилии, Республики Корея, Ливии, Монголии, Мьянмы, Перу, Руанды, Узбекистана и Саудовской Аравии. Обращаясь к послам, президент отметил, что ждет от дипломатов инициативы. Это и характеризует успешность любой миссии. Предложение, направленные на развитие дружественных и добрых связей между странами, будут рассмотрены оперативно.
1: Уважаемые дамы и господа, сегодняшний день, безусловно, запомнится вам как начало нового этапа в профессиональной деятельности. Любые предложения, направленные на развитие дружественных, добрых связей между вашими странами и Беларусью, будут оперативно, внимательно рассматриваться. Мы готовы к нацеленному на результат взаимодействию. Еще раз поздравляю вас с началом миссии, дипломатической миссии в Беларуси. Желаю вам здоровья и успехов. Успехи, конечно же, зависят не только от вас, но и от нас. Но мы свой путь пройдем всегда достойно. Успехов вам, в добрый путь.
0: Александр Лукашенко также во вторник принял с докладом постоянного представителя Беларуси в Организации Объединенных Наций Валентина Рыбакова. Главу государства интересовали динамика и перспективы белорусско-американских отношений, которыми Валентину Рыбакову приходится заниматься по поручению белорусского лидера.
1: Складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие. Думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил в наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном много мы затрагивали тем. И четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше.
0: Заседания Совета глав государств и Совета МИД СНГ пройдут 7 и 9 октября в Туркменистане. На повестке дня Совета министров иностранных дел утверждение программы развития в сфере спорта до 2030 года, план межмидовских консультаций и ряд других документов, которые будут одобрены и внесены на заседание Совета глав государств. Традиционно главы государств обсудят актуальную проблематику как внешнюю, так и внутреннюю, а также примут ряд заявлений, в их числе заявление по случаю 35-летия образования СНГ, где будут намечены дальнейшие пути развития Содружества независимых государств. В Беларуси подведены итоги зачисления абитуриентов в вузы на бюджет. Студентами первого курса стали около 32 тысяч человек. Об этом сообщил первый замминистра образования Александр Баханович. Средний конкурс по стране составил 1,7 человека на место. Самый высокий конкурс зафиксирован в БГУ на специальности графический дизайн и мультимедиа дизайн. 13 человек на место. Ставка по-прежнему делается на 4 ключевых профиля, формирующих экономику страны – инженерный, педагогический, медицинский и аграрный. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 89 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 15, в Гродно, Бресте, Витебске, Могилеве и Гомеле 16 выше нуля. Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 23 до 25 тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь, Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Беларусь по праву считает себя частью глобального большинства. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне во время торжественной церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран. Обращаясь к дипломатам, президент отметил, что многие из них представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. По традиции Александр Лукашенко высказался об отношениях Беларуси с каждым из государств, отметив важность и заинтересованность в развитии сотрудничества с ними.
1: Беларусь искренне причисляет Монголию к числу друзей. В основе прочных отношений между нашими странами и народами память о совместном противостоянии нацистской Германии и милитаристской Японии. Придаем большое значение укреплению контактов на высшем уровне. Рассчитываем, что взаимное назначение новых активных послов и вступление в силу временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией будут способствовать наращиванию экономического сотрудничества. Много усилий приложено в последнее время для активизации диалога с Мьянмой в политической, гуманитарной и, конечно же, торгово-экономической областях. В работе ряда конкретных проектов в промышленной, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере, отношениям Беларуси и Республики Корея присущ здоровый прагматизм. Готовы развивать сотрудничество в областях взаимного интереса. Будем приветствовать шаги Сеула по активизации белорусско-корейских связей, в первую очередь экономической, технологической, инвестиционной сфер.
0: Александр Лукашенко накануне принял с докладом председателя Витебского облсполкома Александра Рогожника. Речь шла о ситуации в регионе, в том числе в сельском хозяйстве. Спросил президент и о гражданах Узбекистана, которые прибыли для работы в агропромышленном комплексе региона. Сотрудничество в этой сфере строится на взаимной заинтересованности. И об этом шла речь на недавних переговорах лидеров двух стран. Беларусь, как государство с развитым АПК, готова сотрудничать с Узбекистаном, чтобы задействовать в насыщении рынка этой страны продовольствием.
1: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области, как разворачиваются события, какие проблемы там и так далее. В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию. Мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство, потому что, ну, как без инвестиций, без молочно-товарных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны. Но целенаправленно.
0: В Беларуси создадут единый реестр цифровых показателей для нормативных правовых актов. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Положение о реестре определяет порядок формирования и ведения банка данных, в котором размещаются нормативные правовые акты, принимаемые министерствами, иными республиканскими органами госуправления, подчиненными Совету министров, областными и Минским городским советами депутатов. Формирование и ведение реестра будет осуществлять Национальный центр законодательства и правовой информации. 1 августа около 60 тысяч молодых специалистов приступят к своим обязанностям на первом рабочем месте. Для тех, кто начинает свой профессиональный путь, в бюджетных организациях предусмотрены ежемесячные стимулирующие выплаты. Размеры доплаты зависят от конкретной сферы, от 10 до 50% от оклада. Также при выходе на работу молодым специалистам полагается единовременная денежная помощь в размере месячной стипендии. В случае распределения не по месту жительства или прописки обеспечено пособие за переезд. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 89 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске и Витебске плюс 16, в Гродно и Гомеле 17 выше нуля, в Бресте и Могилеве плюс 18. Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 23 до 25 тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
1: Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн, знакомься с ведущими и первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Торжественная церемония прошла накануне во Дворце независимости. Свою дипломатическую миссию в нашей стране официально начали главы диппредставительств Бразилии, Республики Корея, Ливии, Монголии, Мьянмы, Перу, Руанды, Узбекистана и Саудовской Аравии. Беларусь и ее партнеров объединяют схожие подходы к мироустройству, безусловное уважение к национальному суверенитету, а также категорически непринятие внешнего давления, диктата и незаконных санкций. Белорусский лидер подчеркнул, тем, кто идет к нам с открытым сердцем и дружественными намерениями, мы создаем максимально комфортные условия для плодотворной работы. Александр Лукашенко также накануне принял с докладом постоянного представителя Беларуси в Организации Объединенных Наций. Главу государства интересовали динамика и перспективы белорусско-американских отношений. Президент обратил внимание, что ранее на переговорах с представителями США четко и однозначно он объяснил американской стороне позицию Беларуси, что возможно и на что наша страна не пойдет.
1: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Да. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
0: Аграрии Беларуси намолотили 3 миллиона тонн зерна. На полях центрального региона завершается уборка озимого ячменя. В активной фазе заготовка рапса, в южных районах – пшеницы. С началом массовой уборки комбинаты и хлебопродуктов перешли на круглосуточный режим работы. При этом главный ориентир жатвы – бескомпромиссное качество. Большая делегация ребят из Лаоса, Мьянмы и Вьетнама прибыла для отдыха в Беларусь по приглашению нашего президента. В эти дни Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок» на берегу Нарочи – это площадка для изучения белорусских традиций и культуры. Также в программе спорт, творчество, экскурсии и оздоровление. Отмечу, приглашение детей из других государств организуется ежегодно с 2017 года. За это время в Беларуси отдохнули и получили лечение более 2500 детей из 40 государств. И о погоде сейчас в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 18, в Бресте и Гомеле 19 тепла. Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 23 до 25 тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цыганова.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, можно ли справиться с депрессией без лекарств, какой фрукт защищает печень и так ли полезны витаминные мармеладки, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Горячая йога может заметно уменьшать симптомы депрессии, причем эффект усиливается с каждым дополнительным занятием. В исследовании приняли участие 80 взрослых с умеренной или тяжелой депрессией. Участники в течение 8 недель посещали занятия горячей йогой продолжительностью 90 минут. Тренировки проходили в помещении, нагретом примерно до 40,5 градусов по Цельсию. Добровольцам рекомендовали заниматься не менее 2 раз в неделю. Анализ показал прямую зависимость между числом тренировок и улучшением состояния. Причем каждое дополнительное занятие было связано со снижением выраженности депрессивных симптомов в среднем на 72 балла по клинической шкале. Эффект не зависел от возраста, пола, образования или приема антидепрессантов. Люди, уже получавшие медикаментозное лечение, реагировали на занятия примерно так же, как и участники, не принимавшие препараты. Предполагается, что горячая йога сочетает сразу несколько полезных воздействий: физическую нагрузку, дыхательные упражнения, концентрацию внимания и прогревание организма. Привычный цитрусовый фрукт оказался защитником печени от ожирения. Растительное соединение неогаспиридин, содержащееся в горьких апельсинах и грейпфрутах, может уменьшать накопление жира в печени и восстанавливать нарушенный жировой обмен. Ученые изучили действие неогаспиридина на клетках печени и мышах с болезнью печени, вызванной рационом с высоким содержанием жиров. Эксперименты показали, что соединение значительно уменьшало накопление липидов в клетках печени и ослабляло проявление заболевания у животных. Авторы выяснили, что неогаспиридин связывается с ключевым ферментом, участвующим в расщеплении жирных кислот. Это защищает белок от разрушения и усиливает сжигание жиров. Исследователи считают, что неогаспиридин – это первое соединение, способное напрямую стабилизировать этот белок. Мармеладные витамины очень нравятся детям. Они сладкие, ароматные и практически не отличаются от обычных конфет. Поэтому многие родители считают их идеальным способом восполнить дефицит витаминов. Но привлекательный внешний вид не всегда означает пользу. В их составе нередко можно увидеть сахар, глюкозный сироп, фруктозу, ароматизаторы и другие подсластители. Иногда всего несколько витаминок содержат до 5 граммов сахара. И если ребенок принимает их ежедневно, то за год набирается несколько килограмм дополнительного сахара, о котором родители часто даже не задумываются. Еще один риск связан с тем, что дети воспринимают такие витамины как сладости, и ребенку бывает сложно остановиться на рекомендованной дозировке. Нередко дети самостоятельно съедают сразу несколько мармеладок, что может привести к передозировке, особенно если речь идет о жирорастворимых витаминов А, Д, Е и К, способных накапливаться в организме. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, уважай.

0: а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
1: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
0: Не ври! Мам, ты где?
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Торжественная церемония прошла накануне во Дворце независимости. Свою дипломатическую миссию в Беларуси официально начали главы диппредставительств Бразилии, Республики Корея, Ливии, Монголии, Мьянмы, Перу, Руанды, Узбекистана и Саудовской Аравии. Обращаясь к послам, глава государства обозначил позицию Беларуси на мировой арене, подчеркнув, что наша страна разделяет ценности глобального большинства.
1: Многие из вас представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов, им присуще уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства.
0: Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту сотрудничества на 2027-2031 годы. Церемония состоялась во время 19-го заседания Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. В Беларусь приехала большая делегация из Таджикистана, в которую вошли представители министерств и ведомств, а также деловых кругов. Накануне в Бресте состоялась контактная кооперационная биржа, где встретились бизнесмены двух стран. Белорусские предприятия подписали с партнерами контракты примерно на 26 миллионов долларов. Госстандарт Беларуси ужесточил требования к тканям для школьной формы. Они начнут действовать уже с 13 августа. Корректировки внесены с целью сделать форму для учащихся не просто удобной, но и по-настоящему качественной. Жестче стали требования к таким показателям, как разрывная нагрузка и стойкость ткани. Стандарт также дополнен требованием о том, что одежда должна быть изготовлена на территории Беларуси. И в завершении выпуска белорусские вузы продолжают прокладывать мосты дружбы с зарубежными университетами. Так, в БГУ стартовала летняя школа для молодых людей из нашей страны и Китая. На протяжении 2 недель при участии студентов Совместного института Белорусского государственного и Далянского политехнического университетов состоятся семинары, мастер-классы, языковые практики и лекции от ведущих ученых. В Минск приехали около 30 студентов из Поднебесной. Под руководством преподавателей БГУ участники летней школы будут работать над исследовательскими проектами в области производства современных материалов. Свои разработки студенты представят на финальном семинаре. И о погоде. Сейчас в Минске, Гомеле и Бресте плюс 19, в Витебске, Могилеве и Гродно 18 тепла. Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 23 до 25 тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский о Калужской области. Это один из самых позитивных примеров взаимодействия Беларуси с регионами России.
3: Один из ключевых элементов стратегии Республики Беларусь по развитию интеграционных связей с Российской Федерацией является прямое взаимодействие с регионами России. Mm-hmm. Это вовсе не значит, что мы игнорируем федеральный центр. Наоборот, на уровне Минск-Москва на высоком и высшем уровнях заключаются стратегические договоренности, создается рамка нашей союзной интеграции. Но для того, чтобы не терять время, не терять темп, а это очень много значит на современном этапе, есть прямые отношения между Минском и регионами России, и мы имеем возможность оперативно приступать к реализации конкретных проектов, минуя разного рода необходимые бюрократические проволочки и процедуры. Вот эта стратегия, региональная стратегия Беларуси, лежит в основе, на мой взгляд, успеха союзного государства в его экономическом и политическом выражении. А безусловно, несмотря на то, что есть, может быть, по мнению отдельных коллег, и какие-то требующие дополнительного внимания сферы, mm-hmm. союзное государство Беларуси и России является модельным интеграционным образованием на постсоветском пространстве, безусловно, в наибольшей степени глубоко проработанным и успешным. Вот. И если мы говорим о непосредственно сотрудничестве с Калужской областью, ну, давайте посмотрим на цифры. Более 700 миллионов в долларовом выражении товарооборот составляет между Беларусью и Калужской областью. Задача поставлена главой государства выйти на 1 миллиард, mm-hmm. и я бы хотел отметить, что исходя из динамики нынешнего года, а мы прибавили плюс 17%, выполнение этой задачи выглядит вполне реалистично. Вот Минск поставляет и нефтепродукты в Калужскую область, и другие товары вот, получаем оттуда достаточно. Что касается услуг, сферы услуг, то здесь тоже есть, скажем так, на что обратить внимание. Более 500 тысяч квадратных метров жилья возведено белорусскими строителями в Калужской области. Строится не только жилье, но еще и социальная инфраструктура, детские сады, школы и так далее. Есть замыслы взаимодействия в области сельского хозяйства, как mm-hmm. вы правильно отметили, биотехнологии.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский рассказал о необходимости объединить усилия Беларуси и России в развитии биотехнологий.
2: Это новые технологии, это действительно то, о чем мы говорим, когда заявляем о необходимости перехода к экономическому укладу будущего. Угу. Это те перспективные вложения, которые способны принести очень серьезную отдачу, скажем так, уже в прицеле ближайших там 5-10 лет и так далее. Но здесь важно понимать, что Беларусь, безусловно, достигла определенных результатов в области биотехнологий, но дальнейшее развитие в гораздо большей степени будет успешным, если мы посмотрим на эту тему, это направление с союзной точки зрения. Mm-hmm. Вот. То есть с Российской Федерацией вместе двинемся вперед. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, соответствующие структуры в России, возможности России, которые могут существенно усилить наши наработки. И, естественно, те достижения Беларуси, которые могут быть полезными для России.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский объяснил, почему развитие регионов стало основным трендом экономической политики Беларуси.
2: Сильные регионы, сильная страна. И тот уровень доходов, который сейчас имеется в Минске, вот. И наблюдаемый нами некоторый разрыв, дифференциация в доходах между регионами и столицей, он в том числе обеспечен теми экономическими достижениями и трудом. Вот, людей, проживающих в регионах. Поэтому с государственной точки зрения совершенно недопустимо игнорировать регионы и совершенно недопустимо создавать неравенство возможностей между регионами, столицами или сельской местностью и крупными городами. В этой связи мы стремимся проводить равномерную, сбалансированную политику, развивать регионы максимально, открывать проекты прорывного характера там, где это необходимо. И понятно, что, например, у нас восточные регионы являются промышленными, да, Гомельская область в частности, вот, в Могилевской области необходимо усилить наши позиции с точки зрения сельского хозяйства, это и происходит. То есть при приоритетном государственном внимании вот такого рода проекты способны стать драйверами экономического роста на местах. В данном случае то, о чем вы сказали, тот комплекс, который был открыт, рассматривается нами как локомотив экономического развития Могилевской области, и порой звучат голоса, что вот там, например, промышленный регион, а почему вот вы уделяете такое внимание сельскому хозяйству? Ну, мы не игнорируем ни в коем случае промышленное производство, наоборот. Реальный сектор экономики был, есть и будет основой белорусской модели. Мы рассматриваем нашу страну как индустриальную. Но имея очевидные успехи в сельском хозяйстве, естественно, будет недальновидно не пытаться сельское хозяйство развивать на разных направлениях. Если получается в Брестской, Гродненской областях, то почему не получится в Могилевской? Получится обязательно, тем более примеры такого рода есть.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Беларусь по праву считает себя частью глобального большинства. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил накануне на торжественной церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран. Александр Лукашенко убежден, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для успешной миссии дипломатов в Беларуси. Миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Курултая в Казахстане возглавит первый заместитель генерального секретаря Содружества независимых государств Игорь Петришенко. Его кандидатуру согласовали на заседании члены Совета постоянных полномочных представителей государств, участников Содружества при уставных и других органах Содружества в Минске. Планируется, что миссия начнет свою работу 3 августа. В Астане откроется штаб миссии, запланированы встречи с руководством госорганов, ответственных за организацию и проведение выборов. Единовременную материальную помощь получат 230 тысяч школьников из более чем 112 тысяч многодетных семей. В Минтруда напомнили, что такая помощь предоставляется многодетным независимо от дохода семьи. Так, размер единовременной матпомощи на каждого школьника из многодетной семьи составит 159 рублей 11 копеек. Отмечу, матпомощь к школе переводится на базовый счет получателя. И в завершении выпуска книга «Наш президент» издана на английском языке. Ее презентация состоялась сегодня в МИД. Издание представил авторский коллектив Александр Радьков, Наталья Эйсмант, Владимир Перцов, Александр Карлюкевич. Англоязычная редакция издана тиражом в 2000 экземпляров. Первыми, кто смог ознакомиться с изданием, стали белорусские дипломаты. В эти дни в Минске проходит ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Презентация стала его центральным мероприятием. И о погоде. Сейчас в Минске и Гомеле плюс 19, в Могилеве 20, тепла, в Гродно, Витебске и Бресте плюс 21. Завтра днем и в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 27-29 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский рассказал об успехах уборочной компании в Беларуси.
2: Вы знаете, не банально и не тривиально будет сказать, что это колоссальные усилия крестьян, тружеников села, вот, людей, перед которыми не стыдно, да, снять шапку и низко поклониться им в ноги, потому что правильно президент сказал, будем с хлебом, будем жить. Mm-hmm. Ну и не будем забывать тех управленцев, которые под руководством нашего национального лидера Александра Григорьевича Лукашенко уже более 3 десятилетий уделяют внимание селу. Приоритетное государственное внимание на уровне лидера нашей страны уделяется вопросам уборочной кампании. Но разве это неправильно? Тот факт, что мы обеспечили свою продовольственную безопасность, повторюсь, значительному количеству государств мира недоступен. И у нас появляются наши друзья из Африки, из Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, которые просят, научите нас это делать. В Африке пример Зимбабве уже стал модельным. Вот, при помощи белорусских специалистов, нашего участия в модернизации сельского хозяйства Зимбабве, поставок сельскохозяйственной техники, страна тоже в прошлом году обеспечила себя в плане зерновых и даже стала экспортировать зерновые культуры в другие африканские государства.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
1: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Новый iPad mini получит OLED-дисплей и еще три важных улучшения. Представлен минималистичный телефон-раскладушка Light Flip без сенсорного экрана. И доску нового поколения для школ представили в Китае. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Представлен минималистичный телефон-раскладушка Light Flip без сенсорного экрана и искусственного интеллекта. Все взаимодействие происходит через цифровую клавиатуру, крестовину и функциональные кнопки. Он создан для тех, кто хочет отказаться от постоянного использования смартфона. Новинка поступит в продажу в начале будущего года и по задумке разработчиков сможет выступать запасным устройством, которое можно брать с собой вместо iPhone или Android-смартфона. Кстати, на создание раскладушки специалистов вдохновили отзывы пользователей. Многие, особенно молодые даже люди, говорили, что не только не хотят пользоваться смартфонами, но и не желают, чтобы окружающие воспринимали их устройство как смартфон. В итоге компания решила выпустить Lightphone в формате раскладушки. Он получил 2-дюймовый экран без сенсорного управления. Новый iPad mini получит OLED-дисплей и еще три важных улучшения. Сейчас такая матрица стоит только у iPad Pro. Переход на OLED даст более насыщенные цвета, глубокий черный и высокий контраст. Новинка получит виброакустическую систему и улучшенную защиту от воды. Кроме того, планшет может работать на чипе A19 Pro или A20. Текущий iPad mini, вышедший в октябре 2024 года, оснащен A17 Pro. Что касается Air и базовой модели, то они обновят до OLED только в 2027. Доску нового поколения для школ представили в Китае. Это помощник с искусственным интеллектом для преподавателя, который умеет слышать, видеть и мыслить. Особое внимание инструменту для изучения пространственной геометрии. Да-да, это плоские изображения, которые одним нажатием превращаются в трехмерные модели. Ученики могут вращать их, изменять угол обзора и изучать взаимное расположение точек, линий и объемных фигур. При изучении таких сложных тем, как вращение или сечение тел, система динамически показывает весь процесс, позволяя учащимся самостоятельно исследовать закономерности с помощью сравнения и интерактивного управления. Кроме того, учителя могут создавать собственные цифровые аватары. Достаточно одной фразы, чтобы система воспроизвела голос преподавателя. После уроков такой цифровой двойник способен отвечать на вопросы учеников в индивидуальном порядке, превращая персонализированное обучение из идеи в повседневную практику. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
1: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Ситуация в Витебской области, трудоустройство мигрантов и перспективные инвестиционные проекты. Александр Лукашенко накануне принял с докладом председателя Витебского облсполкома Александра Рогожника. Глава государства поинтересовался обстановкой в северном регионе. С самого начала Александр Лукашенко задал весьма жесткий и принципиальный тон этому разговору. Отдельно в ходе доклада была затронута тема привлечения на работу в области трудовых мигрантов из Узбекистана. Представители более 200 предприятий Беларуси проведут переговоры с послами на площадке Белорусской торгово-промышленной палаты. Послы приезжают в нашу страну с очень насыщенной программой обучения и встреч с высшим руководством для получения новых задач. Как рассказал гендиректор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко, площадка встречи с послами стала уже традиционной. Система Белорусской торгово-промышленной палаты предполагает защиту и представление интересов организации, которые являются действительными. Действительными ее членами, отметил Сергей Набешко. По его словам, сюда приходят подготовленные люди, которые понимают, что за рынок, как они туда уже пробовали выходить и с какими проблемами столкнулись. Подготовка к школе стала проще. Родителям предложили три удобных способа покупки школьных товаров. Для тех, кто привык выбирать товары лично, по-прежнему работают традиционные школьные базары. Второй вариант – магазины и торговые центры. Появился и третий, самый современный способ – онлайн-покупки. Одной из таких площадок является маркетплейс Белпочты «Постмаркет». Он предлагает полный ассортимент товаров белорусских производителей для комфортной подготовки к школе. И в завершении выпуска автопробег по местам воинской славы Беларуси и России стартовал в Ростове-на-Дону. Маршрут акции пролегает через Рязань, Смоленск, Оршу, Минск, Барановичи, Брест, Лиду и Витебск. Финальной точкой станет Москва. Участники посетят памятные места и мемориальные комплексы, проведут памятные мероприятия, возложат цветы к местам воинской славы, встретятся с ветеранами и молодежью. Отмечу, автопробег «Дороги славы. Наша история» проводится уже в 11-й раз. И о погоде. Сейчас в Минске, Могилеве и Витебске плюс 20, в Гомеле и Гродно плюс 21, в Бресте 23 тепла. Завтра днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 27-29 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь. Альфа-радио.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, можно ли справиться с депрессией без лекарств, какой фрукт защищает печень и так ли полезны витаминные мармеладки. И сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. Горячая йога может заметно уменьшать симптомы депрессии, причем эффект усиливается с каждым дополнительным занятием. В исследовании приняли участие 80 взрослых с умеренной или тяжелой депрессией. Участники в течение 8 недель посещали занятия горячей йогой продолжительностью 90 минут. Тренировки проходили в помещении, нагретом примерно до 40,5 градусов по Цельсию. Добровольцам рекомендовали заниматься не менее 2 раз в неделю. Анализ показал прямую зависимость между числом тренировок и улучшением состояния. Причем каждое дополнительное занятие было связано со снижением выраженности депрессивных симптомов в среднем на 72 балла по клинической шкале. Эффект не зависел от возраста, пола, образования или приема антидепрессантов. Люди, уже получавшие медикаментозное лечение, реагировали на занятия примерно так же, как и участники, не принимавшие препараты. Предполагается, что горячая йога сочетает сразу несколько полезных воздействий: физическую нагрузку, дыхательные упражнения, концентрацию внимания и прогревание организма. Привычный цитрусовый фрукт оказался защитником печени от ожирения. Растительное соединение неогаспиридин, содержащееся в горьких апельсинах и грейпфрутах, может уменьшать накопление жира в печени и восстанавливать нарушенный жировой обмен. Ученые изучили действие неогаспиридина на клетках печени и мышах с болезнью печени, вызванной рационом с высоким содержанием жиров. Эксперименты показали, что соединение значительно уменьшало накопление липидов в клетках печени и ослабляло проявление заболевания у животных. Авторы выяснили, что неогаспиридин связывается с ключевым ферментом, участвующим в расщеплении жирных кислот. Это защищает белок от разрушения и усиливает сжигание жиров. Исследователи считают, что неогаспиридин – это первое соединение, способное напрямую стабилизировать этот белок. Мармеладные витамины очень нравятся детям. Они сладкие, ароматные и практически не отличаются от обычных конфет. Поэтому многие родители считают их идеальным способом восполнить дефицит витаминов. Но привлекательный внешний вид не всегда означает пользу. В их составе нередко можно увидеть сахар, глюкозный сироп, фруктозу, ароматизаторы и другие подсластители. Иногда всего несколько витаминок содержат до 5 граммов сахара. И если ребенок принимает их ежедневно, то за год набирается несколько килограмм дополнительного сахара, о котором родители часто даже не задумываются. Еще один риск связан с тем, что дети воспринимают такие витамины как сладости, и ребенку бывает сложно остановиться на рекомендованной дозировке. Нередко дети самостоятельно съедают сразу несколько мармеладок, что может привести к передозировке, особенно если речь идет о жирорастворимых витаминах А, Д, Е и К, способных накапливаться в организме. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко накануне принял верительные грамоты послов 9 государств. Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии и Руанды. Президент поздравил послов с официальным началом дипмиссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами. Любые предложения, направленные на развитие дружественных, добрых связей между нашими странами и Белоруссией, будут оперативно и внимательно рассматриваться, заверил глава государства. В продолжении темы, обращаясь к дипломатам, президент отметил, что многие из них представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства и урегулированию конфликтов. Им присуще уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства, подчеркнул президент. Александр Лукашенко уверен, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для успешной миссии дипломатов в Беларуси. Профсоюзные юристы завтра проведут прием граждан во всех регионах страны. Отмечу, за полгода на приемах к представителям профсоюзов поступило практически 3000 вопросов. Большинство из них касались трудовых отношений. Вместе с тем были и обращения, связанные с пенсионным и семейным законодательством. Узнать место и время проведения профсоюзного правового приема в каждом районном центре можно на сайтах соответствующих областных объединений профсоюзов. И о спорте. Белорусы начнут квалификацию чемпионата мира по мини-футболу матчем в Казахстане. Союз европейских футбольных ассоциаций утвердил календарь континентального отборочного турнира чемпионата мира по мини-футболу 2028 года. Сборная Беларуси свой первый поединок проведет 20 октября в гостях у команды Казахстана. Затем в номинально-домашних встречах в словацком городе Гумине примут сборные Албании и Казахстана. Отмечу, последний матч основного отборочного этапа белорусы проведут 26 февраля будущего года в Тиране. Отмечу, в континентальном рейтинге сборная Беларуси по мини-футболу занимает сейчас 15 место. Казахстан на 4 позиции, у Албании 35 место. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,67 за 100 российских рублей и 4 рубля 31 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Могилеве и Витебске плюс 20, в Гомеле и Гродно 21 градус тепла, в Бресте плюс 23. Завтра днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 27-29 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Новости технологий 16+.
1: Здравствуйте. Новый iPad mini получит OLED-дисплей и еще три важных улучшения. Представлен минималистичный телефон-раскладушка Light Flip без сенсорного экрана. И доску нового поколения для школ представили в Китае. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Представлен минималистичный телефон-раскладушка Light Flip без сенсорного экрана и искусственного интеллекта. Все взаимодействие происходит через цифровую клавиатуру, крестовину и функциональные кнопки. Он создан для тех, кто хочет отказаться от постоянного использования смартфона. Новинка поступит в продажу в начале будущего года и по задумке разработчиков сможет выступать запасным устройством, которое можно брать с собой вместо iPhone или Android-смартфона. Кстати, на создание раскладушки специалистов вдохновили отзывы пользователей. Многие, особенно молодые, даже люди говорили, что не только не хотят пользоваться смартфонами, но и не желают, чтобы окружающие воспринимали их устройство как смартфон. В итоге компания решила выпустить Light Phone в формате раскладушки. Он получил 2-дюймовый экран без сенсорного управления. Новый iPad mini получит OLED-дисплей и еще три важных улучшения. Сейчас такая матрица стоит только у iPad Pro. Переход на OLED даст более насыщенные цвета, глубокий черный и высокий контраст. Новинка получит виброакустическую систему и улучшенную защиту от воды. Кроме того, планшет может работать на чипе A19 Pro или A20. Текущий iPad mini, вышедший в октябре 2024 года, оснащен A17 Pro. Что касается Air и базовой модели, то они обновят до OLED только в 2027. Доску нового поколения для школ представили в Китае. Это помощник с искусственным интеллектом для преподавателя, который умеет слышать, видеть и мыслить. Особое внимание инструменту для изучения пространственной геометрии. Да-да, это плоские изображения, которые одним нажатием превращаются в трехмерные модели. Ученики могут вращать их, изменять угол обзора и изучать взаимное расположение точек, линий и объемных фигур. При изучении таких сложных тем, как вращение или сечение тел, система динамически показывает весь процесс, позволяя учащимся самостоятельно исследовать закономерности с помощью сравнения и интерактивного управления. Кроме того, учителя могут создавать собственные цифровые аватары. Достаточно одной фразы, чтобы система воспроизвела голос преподавателя. После уроков такой цифровой двойник способен отвечать на вопросы учеников в индивидуальном порядке, превращая персонализированное обучение из идеи в повседневную практику. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-радио».

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. 31 июля в Беларуси пройдет единый день безопасности дорожного движения. Белтехосмотр запустил новую услугу, и на Витебщине включили новые камеры средней скорости. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Последний июльский день в пятницу госавтоинспекция Беларуси проведет единый день безопасности дорожного движения. Тема этого года – средства пассивной защиты, ремни безопасности, мотошлемы, детские удерживающие устройства. Все то, что может сохранить жизнь в экстремальной ситуации на дороге. С июля этого года в Беларуси заработали камеры фото-видеофиксации, которые автоматически распознают непристегнутых водителей и пассажиров. Техника фиксирует нарушения без участия инспектора. Штраф приходит сразу по почте. Помимо ремней, в День безопасности напомнят и о других средствах пассивной защиты. Белтехосмотр запустил новую услугу под названием «Ночной дозор». Это сделано для того, чтобы процесс прохождения гостехосмотра стал максимально удобным для водителей. Услуга заключается в организации индивидуального приема, подготовке производственного оборудования диагностической линии и бронировании персонального технологического времени для проведения контрольно-диагностических работ транспортных средств в ночное время. Прием осуществляется в ходе ночных смен во вторник и четверг с 22:00 до часа ночи следующего дня. Услуга доступна для всех категорий транспортных средств. На Витебщине включили новые камеры средней скорости. В Шумилинском и Полоцком районах Витебской области начали работать сразу два новых участка контроля средней скорости. Они расположены на автодороге Р-20 Витебск-Полоцк, граница Латвии. Первый участок протяженностью в 20 километров находится с 63 по 83 километр трассы. Второй длиной 10 километров с 83 по 93 километр. Система контролирует соблюдение скоростного режима. Для легковых авто, мотоциклов и автобусов максимальная разрешенная скорость составляет 90 км в час. Для грузовых автомобилей – 70. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

В качестве основной темы состояние белорусско-американских отношений, которыми поручено заниматься Валентину Рыбакову. Глава государства спросил Валентина Рыбакова о его впечатлениях от контактов с представителями США и возможных предложениях о том, как действовать дальше. При этом президент отметил, что внимательно до запятой читает все документы, которые поступают от Валентина Рыбакова, и у него сложились определенные впечатления и мнения в отношении США и их пожеланий. Проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 год рассмотрели сегодня на заседании Президиума Совета Министров с участием премьер-министра Беларуси Александра Турчина. Для правительства и Нацбанка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг и ограничение уровня инфляции. Александр Турчин подчеркнул, что за каждым действием должна стоять эффективность. Сегодня состоялось 21-е заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества Вологодской области Российской Федерации и Беларуси. Участие в мероприятии проходило как в очном, так и в дистанционном форматах. Согласно постановлению Совета министров, концерн «Беллесбумпром» ответственен за развитие сотрудничества с данным регионом России. Во время заседания проанализированы результаты торгово-экономического сотрудничества, намечены перспективы взаимодействия в сфере промышленного комплекса и гуманитарной сфере. В частности, обсуждены вопросы поставок автотракторной и коммунальной техники, городского транспорта, взаимодействия в сфере обеспечения пожарной безопасности, агропромышленного комплекса и культуры. И в завершении выпуска белорусские аграрии намолотили 3 миллиона тонн зерна. По оперативным данным, на сегодня намолочено зерновых с учетом рапса более 3000 тонн. И это на миллион больше, чем в эту же дату прошлого года. В разрезе областей намолочено в Брестской 857 тысяч тонн, в Минской 620, в Гродненской 590, в Гомельской 492, в Могилевской 291 и в Витебской 172 тысячи тонн. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,67 за 100 российских рублей и 4 рубля 31 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Могилеве и Витебске плюс 20, в Гомеле и Гродно плюс 21, в Бресте плюс 23. Завтра днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 27-29 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
4: 16+.
5: Министр информации Дмитрий Жук подчеркнул, философия сотрудничества делает Беларусь частью глобального большинства.
6: Философия сотрудничества прежде всего нас делает частью именно глобального большинства. Наш президент Александр Лукашенко много раз при своих международных командировках, когда принимает здесь иностранных гостей, говорит о том, что мы должны исходить из взаимной выгоды и интересов, которые мы представляем друг для друга. То есть это вот траектория сотрудничества, траектория взаимного дополнения. Вот это та философия, которой большинство стран и народов на этой планете придерживаются. Посмотрите, с чем мы идем, допустим, на африканский континент. Мы идем со своими технологиями, со своим опытом и знанием, поделиться которым мы готовы. Мы готовы создавать производство, мы готовы делиться технологиями, допустим, в сфере сельского хозяйства. Это вопрос для африканцев. Весьма актуальный вопрос продовольственной безопасности. Мы готовы поставлять свою технику. Мы готовы делать сборочное производство одновременно. Мы готовы заниматься совместным бизнесом, совместным делом. У нас нет парадигмы, которая присутствует, допустим, у большинства стран золотого миллиарда, подчинения. Мы готовы это делать на равных. Вот это, наверное, самый важный аспект, который, скажем так, дифференцирует ту страну и сообществу, к какому она относится. Вот у стран глобального большинства как раз-таки тренд и вектор на взаимное дополнение и сотрудничество. И посмотрите, вчерашние слова президента при процедуре вручения верительных грамот, они как раз-таки об этом. Для каждой страны у нашего лидера нашлись слова, которые касаются конкретных дел, конкретных направлений по развитию взаимной торговли, взаимных инвестиций, обучения специалистов и так далее. То есть вот этих направлений может быть множество, но они реализуются исключительно на базе интереса друг к другу. Валентин Борисович сам рассказал, что происходит в этом ключе после доклада президенту, общаясь с журналистами. Посыл, которого ждали многие, диалог продолжается. Постоянный рабочий процесс, практически еженедельно, каждые 10 дней у нашего дипломата есть встречи, есть контакты с американской стороной. Это ответ тем, кто говорит, все, американцы заморозились, не хотят разговаривать, но при этом наш президент Александр Григорьевич Лукашенко очень четко сформулировал принципы этого диалога. И, наверное, этот принцип заключается вот в тех словах «открытости». Мы не будем юлить. И этот посыл очень, скажем так, уважаем и востребован не только американцами, но во всем мире. То есть мы честны в нашем диалоге. И наш президент напомнил то, что он уже изложил, как мы будем вести себя в отношениях с братской Россией, с нашим большим другом Китаем, другими нашими союзниками, включая тот же Иран, и что мы можем сделать, а чего мы не можем делать. И вот эта конкретная позиция, она, скажем так, является именно базой для конструктивного разговора, для дальнейших шагов. Кто-то ожидает, что это будет какой-то лавинообразный, стремительный процесс, который даст там вот послезавтра результаты. Нет, не будет. Так не бывает в мировой политике, особенно в серьезной дипломатии, тем более с мировыми лидерами, да? А посмотрите, что получается. У нас сегодня, благодаря политике нашего лидера, из трех мировых лидеров, два – это наши ближайшие союзники. С Российской Федерацией мы живем в одном союзном государстве, при этом сохраняем свой суверенитет. Уникальная модель, которая требует осмысления, изучения и весьма привлекательна для других стран. С Китаем у нас наивысший уровень политического партнерства, да, это очень важный аспект. И с третьим мировым центром силы мы ведем конструктивный диалог. А вот когда мы дружим и ведем диалог, наверное, это та самая важная история, которая волнует сегодня всех на планете. И сводится к тем словам, которые произносили когда-то наши бабушки и дедушки. Головное, как не было войны. И посмотрите, вот сегодня, скажем, Литва, да, наш сосед, с которым мы имеем давние отношения, и, в принципе, с литовским народом у нас прекрасные отношения были всегда и, надеюсь, будут в будущем. Про политиков сейчас немножко другая история. Но посмотрите, как они попали в такое не очень удобное положение с поставками нашего калия. Вроде как американцы отменили санкции на калий и готовы бы его покупать, а коридор поставки прежний через Клайпедский порт не работает. Они его в силу санкций, ну, по сути, уничтожили, да европейцы не дают открыть. А что вы думаете, литовцы не хотят снова заработать на этом транзите? Конечно же, хотят. Вот и смотрят.
3: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Министр информации Дмитрий Жук о заграждении в Беловежской пуще. Поляки уничтожают то, что принадлежит будущим поколениям.
2: Мы всегда были против вот тех заборов Беловежской пущи. Это уникальный памятник природы. Это уникальная экосистема. И то, что наши польские соседи сделали в угоду политическим амбициям, не вкладывается ни в какие здравые смыслы, ни в какие понимания того, что происходит. И самое главное, поляки ведь уничтожают то, что принадлежит уже не нашему поколению. Это принадлежит будущим поколениям и белорусов, и поляков. Вот эту экосистему уникальную нужно сохранять. Там от кого заборы поставили? От животных, которые в Красной книге? Ну, вдумайтесь, ну, глупость же. Глупость, совершенная именно в угоду политическим амбициям. Это называется, заодно с кем-то пойду утоплюсь?
3: Ну,
2: получается так. Ну, во-первых, диалог есть. Наши предупреждения поляки услышали, и соответствующие структуры отреагировали должным образом. Это результат. То, что польский МИД отказался комментировать, ну что ж, очень сложно как-то признаваться в собственных недочетах. Поэтому я откровенно скажу, не удивился позиции польского МИДа не комментировать. Главное, есть результат от диалога. Не допустили страшного, что могло бы случиться. И я убежден, что вот эта позиция белорусской стороны, она гораздо мудрее и эффективнее, нежели политика польского МИДа на сегодняшний день.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум.
1: 16+.
2: Министр информации Дмитрий Жук рассказал, к чему приведет затягивание конфликта на Ближнем Востоке и почему важно договориться.
3: Страдает не только Европа. Страдает мировая экономика от того, что нарушен нормальный трафик углеводородов на планете. От того, что подорожали вследствие конфликта все источники энергии, включая электрическую. На сегодняшний день, наверное, причина конфликта кроется в том, что иранская нефть не принадлежит американским корпорациям. Как бы это грустно ни звучало. И чтобы взять под контроль иранские богатства, Трамп и американцы будут готовы вести дружественные переговоры и ракетные атаки. И на сегодняшний день это та политическая катастрофа, которая на нашей планете развивается по непонятному сценарию. По сценарию Америки она точно уже не развивается. Но в то же время, скажем так, она не развивается и по другому сценарию. На сегодняшний день самое важное осознать, я думаю, и американской власти, и Ирану, что выгодным будет для обоих сторон все-таки решение этого конфликта с учетом интересов обоих игроков. Иначе не будет. Кто начнет уже не просто лихорадить, а убивать мировую промышленность, это однозначно. Мы знаем, что и американские заводы работают на полную, но не могут обеспечить углеводородами и продуктами из них. Мы знаем, что запасы, резервы и в Японии, и в Европе, и в Соединенных Штатах находятся на минимальном уровне, который не обеспечит в дальнейшем, скажем так, устойчивое функционирование основных промышленных предприятий и основных сфер, которые обеспечивают жизнедеятельность общества. И сегодня посмотрите, что происходит. Ведь блокируется и саудитская нефть. Сегодня хуситы из Йемена блокируют параллельный канал вывоза углеводородов, которые добываются одним из крупнейших производителей нефти Саудовской Аравии. И эта тема, она не ставит под угрозу, она уже поставила под угрозу дальнейшая возможность мирного существования на планете. Как только усилится кризис, усилится конкуренция за энергоносители, за продовольствие, за другие, скажем так, необходимые ресурсы для жизни человека, а усиленная конкуренция неизбежно приводит к военному конфликту.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
5: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий. Среда. 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Рост ВВП и доходов. Проект прогноза соцэкономразвития Беларуси на следующий год рассмотрели в правительстве. Более 200 предприятий белорусские дипломаты провели в Минске переговоры с представителями бизнеса. Книга «Наш президент» презентована на английском языке. В Беларуси намолотили 3 миллиона тонн зерна.
0: Что происходит?
1: Проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, целевых показателей денежно-кредитных

0: бюджетной политики и республиканского бюджета на следующий год рассмотрели на заседании Президиума Совмина с участием премьер-министра. Обращаясь к присутствующим, Александр Турчин отметил, что документы должны быть нацелены на выполнение 5-летней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения.
1: Представлены в прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорт товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
0: В ходе заседания Президиума Совмина министр экономики Юрий Чеботарь обратил внимание, что подготовка прогнозов и рассмотрение основных параметров социально-экономического развития нашей страны на следующий год – это закономерный этап в работе правительства в рамках реализации программы социально-экономического развития страны до 2030 года. Поэтому основные параметры прогноза непосредственно увязаны с 5-летней программой.
2: Ключевой – это достаток и благосостояние нашего населения. В этом плане мы предусмотрели выполнение всех наших основных задач, приоритетов 5-летней программы. Продолжится реализация 20 государственных программ, 18 и 7 отраслевых и региональных и так далее. Ключевые параметры вот прогноза на следующий год как раз таки вот и крутятся вокруг всех основных этих приоритетов. Ну, надо отметить, что подготовка прогноза велась все-таки вот в условиях большой такой турбулентности. Мы видим, внешние условия меняются тут уже не каждый месяц и неделю, каждый день. Поэтому надо сказать, что по сравнению даже вот с прошлым годом, когда мы делали 5-летнюю программу, эти вот внешние условия существенно изменились. Мировой ВВП замедляется, и об этом сегодня говорят все агентства. Наши основные торговые партнеры снижают свои планки роста, и мы, конечно, на это тоже реагируем. Поэтому одной из новелл прогноза стало то, что мы посмотрели внешние условия и наших других экономических партнеров, стран СНГ, дальние дуги и так далее, и в том числе ориентируемся на это. Ключевое новелла, наверное, следующего года – это ускорение производственно-инвестиционной программы. Задача будет стоять нашим отраслевым министерством, концерном, облсполкомом ускорить реализацию инвестиционных проектов для того, чтобы получить эффект от получения новой продукции, дополнительных продаж. И на этом фоне, конечно, продавать продукцию на экспорт. Поэтому параметры основные по экспорту около 102,9%. Основное здесь упор будет сделан на рост экспорта услуг. Чуть больше будет расти, около 4%. И за счет как раз-таки наших приоритетов. Это туризм, IT и так далее. Инвестиционная программа здесь основное на выполнение наших 5-летних задач. Жилье около 4 миллионов квадратных метров и с приоритетом роста на арендное жилье порядка 900 тысяч квадратных метров. К текущему году это тоже рост. Все это мы превалируем, ключевое опять-таки, на коммерческие инвестиционные проекты. На следующий год запланирована реализация их больше 700, в том числе продолжение нашей региональной инициативы, туристический потенциал, вот все новые те продукты, которые мы в этом году раскрутили. Аппетит у наших субъектов появился, и мы видим большой запрос. Поэтому вот за счет коммерческих проектов, порядка с ростом около 107%, мы уверены, что это даст тот самый экономический рост. ВВП прогнозируется в пределах около 360 миллиардов рублей. Вот это наша общая кубышка страны позволит, прежде всего, повысить благосостояние наших граждан. Поэтому рост доходов и заработной платы реальный прогнозируется чуть больше 103%. Росту, в том числе и реальных доходов, будет способствовать удержанию инфляции в пределах программного уровня около 106%. Вот как бы основные параметры, они все просчитаны. с нашими регуляторами, отраслями, регионами. Уверены, что с учетом одобрения будем идти вперед.
0: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун заявил, что денежно-кредитные параметры 2027 года полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями.
3: Как раз мы поэтому и три документа рассматриваются комплексно. Традиционно, можно сказать, их 5 показателей, которые в проекте указа вошли, полностью соответствуют мандату Национального банка и его целям основным. Цель первая – это обеспечение ценовой стабильности. В следующем году мы предлагаем, по крайней мере, президиуму Совмина будем предлагать установить цель 6% по инфляции, чуть-чуть меньше, чем в этом году. Блок показателей, который характеризует финансовую стабильность, это так называемая доля проблемных активов, это такой индикатор, который отражает безопасное функционирование финансовой системы, предлагается установить его на уровне 10%. Немаловажные 2 еще показателя – это золотовалютные резервы и их уровень. Мы тоже предлагаем уровень 12,8 миллиарда с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Ну и, в принципе, это такой достаточный уровень для безопасного функционирования. Минимальный уровень. И еще один показатель, отражающий финансовую стабильность, это как раз-таки стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев и осуществлялись операции фактически в режиме круглосуточном, только допускаются определенные технические или технологические паузы. Еще один немаловажный показатель – это прирост инвестиционного финансирования. Напомню, Национальный банк вместе с банковской системой взяли на себя задачу в рамках этой 5-летки уже действующей нарастить такой портфель в 1,5 раза по инвестиционному финансированию. Так вот, на следующий год мы этот параметр для себя и для банков будем доводить не менее 13% роста инвестиционного финансирования. Но остальные параметры денежно-кредитной политики войдут уже после подписания указа в наш основной документ, основные направления денежно-кредитной политики, в которые будут там как раз те задачи и по процентной политике, и по курсовой, и так далее. И они там будут в том документе содержаться.
4: Мнение эксперта.
0: В то время как в европейских государствах фиксируется снижение показателей, в Беларуси отмечается рост. Это свидетельствует о том, что наша страна выбрала верную стратегию даже с учетом экономической нестабильности, санкционного давления, а также волатильности на валютных и энергетических рынках. Об этом заявил политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев.
5: Раз мы растем, мы выбрали и сделали ставку на реальную экономику, не на финансовые пузыри, не на сферу исключительно обслуживания, а на реальную экономику, которая производит товар. Мы видим в странах Европы спад промышленного производства. Спад. Они перестают выпускать продукцию. Беларусь наращивает свое промышленное производство, производство сельскохозяйственной продукции. Беларусь находит новые рынки сбыта, несмотря и вопреки тем препонам, преградам, которые нам выставляются. Как результат, вот мы видим в цифрах. То есть цифры врать не будут. А если бы еще у нас этих преград не было, то мы могли бы говорить о еще большем росте. Поэтому, ну, можно сказать, что да, вот тот вектор-ориентир, который был выбран на сохранение мощной, разнопрофильной экономики, реального сектора экономики, а не только там банковско-финансовой сферы услуг, а именно сферы производства, это сегодня залог стабильности и развития нашей страны.
4: Это важно.
0: Ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси проходит в Минске. Центральным мероприятием стала презентация в МИД англоязычной редакции книги «Наш президент». Издание представил авторский коллектив Александр Радьков, Наталья Эйсмонт, Владимир Перцов, Александр Карлюкевич. Тираж книги – 2000 экземпляров. Как отметил министр иностранных дел Максим Рыженков, с момента появления книги на русском языке к ней был большой интерес. Интерес на внешнем контуре, поэтому перевод издания на английский язык стал закономерным и необходимым шагом. По его словам, нельзя было оставить без внимания интересы зарубежной аудитории к феномену белорусского государства, независимого социально ориентированного, и к личности президента Александра Лукашенко, с которым неразрывно связана история становления и развития Республики Беларусь. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт подчеркнула, что опыт Беларуси, в том числе политический, на современном этапе крайне востребован и обязательно нужно его показывать, делиться им на как можно более широкую аудиторию. Когда через биографию президента и его жизненный путь мы показываем путь суверенной Беларуси, сказала Наталья Эйсмонт. Первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов обратил внимание, что появление иноязычной версии – ответ на запрос от патриотов зарубежья, который возник сразу после того, как вышла книга на русском языке. Даже в тех странах, которые мы можем отнести к дружественно относящимся к нашей стране и президенту, объективной информации о Беларуси не так много. Она возникает ситуационно-событийно, отметил Владимир Перцов, обращаясь к дипломатам. Эту информационную стену приходится пробивать каждый день, проводя встречи с дипломатическими, политическими, экономическими, культурными, общественными элитами в странах пребывания, напрямую работая с возражениями, разбивая фейки и стереотипы. Владимир Перцов выразил уверенность, что книга будет достойным подспорьем дипломатам. Через нее можно будет показать, как наш президент за 30 с небольшим лет создал ту самую Республику Беларусь, которой мы гордимся и продвигаем на внешнем контуре. Сегодня же на площадке Белорусской торгово-промышленной палаты дипломаты провели в Минске прямые переговоры с представителями бизнеса. В них приняли участие более 200 предприятий Беларуси. Сферы разные, от пищевой промышленности до производства техники. Значительная часть ежегодного семинара посвящена прикладным вопросам, которыми дипломатам приходится заниматься ежедневно и выполнение которых требует президент. В первую очередь это реализация совместных проектов промышленной кооперации, наращивание экспорта, решения вопросов по увеличению торговли услугами. Кроме того, ряд встреч посвящен ознакомлению послов с возможностями финансового обеспечения, торговли и лучшими практиками, благодаря которым Беларусь в условиях санкционных ограничений находит возможности торговать со всем миром. Во внимании также вопросы большего использования IT-технологий в работе. В программе ежегодного семинара совещание с руководством правительства, деловые встречи с представителями руководства Евразийской экономической комиссии, рядом ведомств Беларуси, а также руководителями ключевых государственных организаций. По итогам семинара, который будет проходить по 31 июля, будут подведены итоги работы диппредставительств, включая эффективность внешнеполитических и внешнеэкономических инициатив, взаимодействие с партнерами, вклад в продвижение экспорта. Будут поставлены задачи на перспективу.
4: Точка отсчета.
0: Ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси – это традиционное масштабное мероприятие, которое проводится Министерством иностранных дел. Главная задача – окунуть дипломатов, которые постоянно работают за рубежом, в актуальную повестку внутренней жизни государства. Фокус делается на вопросах социально-экономического развития Беларуси, поддержке экспорта, поиском новых рынков и логистических путей в условиях санкций, а также на взаимодействии с бизнесом. Формат за годы эволюционировал от простой сверки часов до стратегической платформы по выработке единой внешней политики государства. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
4: Хроника событий на Альфа-Радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45. Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо.

Беларусь по праву считает себя частью глобального большинства. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил накануне на торжественной церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран. Президент Беларуси убежден, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для успешной миссии дипломатов в Беларуси. Напомню, верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии и Руанды. Вопрос о проектах прогноза социально-экономического развития Беларуси, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на будущий год рассмотрен на заседании Президиума Совета Министров. Как отметил министр экономики Юрий Чеботарь, основные параметры прогноза увязаны с программой социально-экономического развития до 2030 года. Ключевое – это достаток и благосостояние населения. В этом плане предусмотрено выполнение всех основных приоритетов пятилетней программы, рассказал министр. В Беларуси с 1 августа изменится порядок согласования справок о Фонде соцзащиты населения. Согласование справок о том, что обязательства по перечислению обязательных страховых взносов на профессиональное пенсионное страхование исполнены в полном объеме либо отсутствуют, будет осуществляться в автоматизированном режиме через обслуживающий банк. В связи с этим

Использовать информационный ресурс «Личный кабинет плательщика взносов» для согласования таких справок больше не потребуется. И в завершении выпуска: все подготовительные работы к отопительному сезону в стране планируется завершить до 20 сентября. Необходимые мероприятия проводятся на основании постановления Совета министров и правил подготовки организации к отопительному сезону, его проведения и завершения. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора, главный инженер предприятия «Государственный энергетический и газовый надзор» Александр Гулевич. Отмечу, сегодня в стране подлежат регистрации паспорта готовности более 28 тысяч потребителей и более 10 тысяч ведомственных теплоисточников. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,67 за 100 российских рублей и 4 рубля 31 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 20, в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 21, в Бресте плюс 24. Завтра днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 27-29 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

Радіо. Радіо твоєго дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Это Альфа-радио. Хиты на каждый день.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Белорусские аграрии преодолели очередной весомый рубеж. В стране намолотили 3 миллиона тонн зерна с учетом рапса. И это на миллион больше, чем в эту же дату 2025 года. Освоено более трети площадей. Хлеборубы Брестской области намолотили 857 тысяч тонн, Минской – 620 тысяч. Вклад в общий каравай Гродненской и Гомельской областей – 590 и 492 тысячи тонн зерна соответственно. В Могилевском регионе собрали 291 тысячу тонн, в Витебском – 172 тысячи. Вдвое превышены и прошлогодние темпы теребления льна. Уже освоено почти две трети площадей. Трав вторым укосом скошено на 68%. Сено заготовлено 425 тысяч тонн, силоса – более 350 тысяч тонн. На 33% выполнен план по заготовке травяных кормов, на 77% – по сенажу. В Гродненской области первым рубеж в 3000 тонн перевезенного зерна преодолел водитель УАО «Черлёна» Александр Кореневский. С заслуженной победой труженика поздравил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев. Во время торжественной церемонии лучшие работники хозяйства получили награды, а главным символом признательности за труд традиционно стали каравай нового урожая и хлебный сноп. Александр Кореневский в хозяйстве трудится 17 лет. Из них 14 провел за штурвалом комбайна. Позже пересел на грузовик и теперь работает на отвозке нового урожая. В 2025 году водитель перевез более 4000 тонн, а в этом сезоне планирует побить собственный рекорд.
2: Ничего меня не подводит, слава богу. Поэтому, наверное, и результат получился, что все хорошо у меня. Дальше упорно трудиться, чтобы достичь высших целей.

0: этом не останавливаться.
1: Жатва в самом разгаре, идет хорошими темпами, рассказала заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Мостовского райисполкома Роман Рублик.
2: На сегодняшний день на Мостовщине убрана треть урожая зерновых, зернобобовых. Рапс подходит под завершение. Техника вся в работе. Настроение у механизаторов хорошее. Идет все в темпах нужных.
1: В Беларуси установлен исторический рекорд по сбору озимого ячменя. Впервые урожай превысил 1 000 000 тонн. В целом урожайность выросла более чем на 3 центнера с гектара по сравнению с 2025 годом. А общий намолот зерна уже превысил 2 миллиона тонн. Одновременно идет уборка рапса с ожидаемым урожаем свыше 1 000 000 тонн. Получают около 28 центнеров с гектара. Такой результат стал возможен благодаря работе ученых, которые за 20 лет втрое увеличили урожайность этой культуры, отметил генеральный директор научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию Сергей Кравцов.
3: Мы перешли на новый уровень развития селекционного процесса, внедрили методы ДНК-технологии, методы ДНК-маркеров внедрили, мы внедрили метод биотехнологии селекции, биотехнологии, да, и внедрили физиологии растений, отборы клеточки, мы выращиваем пробирочках, культуру пыльники берем, выращиваем пробирочки, чтобы сократить селекционный процесс.
1: Уборочную кампанию ведут почти 7 тысяч комбайнов, 86% из которых отечественного производства. Об этом рассказал генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства Дмитрий Камлач. Техника оснащена компьютерами, но требует ручной настройки под каждое поле для минимизации потерь.
4: Нигде в мире нет такой огромной номенклатуры сельхозтехники, как у нас в республике. Выпускается. Почему? Объясняю просто. У нас действует система машин. И все заводы, изготовители машин, и тракторов, и комбайнов, и комплексов кормоуборочных, они четко под эгидой Минсельхозпрода и Минпрома, и ученые работают в кооперации. То есть мы работаем на результат. Максимальная производительность, максимальная надежность, минимальная себестоимость.
1: Селекционеры готовят к испытаниям новые сорта ячменя и первые отечественные гибриды. Внедряется искусственный интеллект, который поможет в создании растений с заданными свойствами.
5: Картина дня.
1: Английскую редакцию книги «Наш президент» презентовали в Министерстве иностранных дел. Первыми с новинкой ознакомились белорусские дипломаты. Мероприятие вошло в программу ежегодного семинара руководителей загранучреждений. Англоязычный вариант выпустили в ответ на многочисленные запросы из-за рубежа. С момента выхода оригинального русскоязычного издания к нему проявляли огромный интерес на внешнем контуре. Перевод на английский стал закономерным и необходимым шагом, отметил первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов.
6: Объективная информация о Республике Беларусь, ее не так много. Но она возникает ситуационно, она возникает событийно, когда какое-то мероприятие, официальный визит или что-то произошло. В этой связи, имея в виду то, что наш президент и через нашего президента мы можем много рассказать о нашей стране, наверное, эта книга будет точкой соприкосновения политических, культурных, экономических элит страны вашего пребывания с нашим государством. Вам можно будет через эту книгу, через 120 страниц машинописного текста, через копии тех документов, через иллюстрации и фотографии показать то, как наш президент за 30 с небольшим лет создал ту самую Республику Беларусь, которой мы сейчас гордимся, которую мы продвигаем на внешнем контуре.
1: Англоязычная версия книги выпущена тиражом в 2000 экземпляров. Напомню, оригинальное издание «Наш президент» на русском языке было представлено и появилось в продаже в 2025 году. Руководители белорусских посольств из более чем 40 стран провели в Минске прямые переговоры с бизнесом. На ежегодные консультации пришли представители свыше 200 отечественных компаний. Среди участников как опытные экспортеры в поисках новых контрактов, так и предприятия, только планирующие выйти на внешние рынки. Дипломаты помогают отечественным брендам укрепить позиции за рубежом. Судя по запросам, активнее всего наш бизнес сейчас стремится на рынки Азербайджана, Египта, Саудовской Аравии. Большой интерес и к Узбекистану, отметил посол Беларуси в этой стране Александр Огородников.
7: Последние несколько лет взрывной интерес к рынку Узбекистана не с точки зрения того, что мы не знали эту страну, а с той точки зрения, что страна развивается активными темпами, и, соответственно, востребованы все наши товары, начиная от промышленных товаров, где мы всегда традиционно сильны, сельхозмашиностроение, карьерная техника, ну и заканчивая, естественно, все, что нужно человеку, продукты питания.
1: Рекорд по числу деловых контактов зафиксирован на американском направлении. Представители отечественного бизнеса провели с дипломатами, работающими в США, более 30 двусторонних встреч. Такой диалог носит сугубо прагматичный характер. Как отметил временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шедловский, интерес предприятий к этому рынку лишь подтверждает, бизнес готов искать новые точки соприкосновения и обсуждать экономические интересы даже в нынешних геополитических условиях.
0: По мере продвижения на политическом направлении, снятия санкций, торговых ограничений, мер экспортного контроля, персональных санкций, по мере всего этого мы можем двигаться вперед, ну и продвигать конкретные экономические проекты. Мероприятие уникальное. Это возможность для всех, фактически без исключения, руководителей посольств, генконсульств провести встречу с белорусскими бизнесменами в непосредственном контакте, обменяться мнениями, информацией.
1: Законодательные нюансы, поиск потенциальных партнеров, таможенные правила. Эксперты обсудили актуальные вопросы работы на зарубежных рынках. Организатор масштабной встречи — Белорусская торгово-промышленная палата. Уже ставшая традиционной встреча прошла во время ежегодного семинара руководителей загранучреждений Беларуси. Программа у дипломатов насыщенная. Главам дипмиссии предстоит посетить ведущие отечественные предприятия и принять участие в практических занятиях. Все это поможет сделать работу наших представительств за рубежом более эффективной. Рост ВВП и доходов. Проект прогноза соцэкономразвития Беларуси на 2027 год рассмотрели на заседании Президиума Совета Министров с участием премьера. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь рассказал журналистам о приоритетах прогноза социально-экономического развития на 2027 год. Ключевое – это достаток и благосостояние населения. В этом плане предусмотрено выполнение всех основных приоритетов пятилетней программы.
8: Подготовка прогноза и рассмотрение основных параметров социально-экономического развития нашей страны на следующий год – это закономерный этап в работе правительства в плане реализации нашей самого главного документа – пятилетней программы социально-экономического развития до 2030 года. Поэтому основные параметры прогноза непосредственно увязаны с пятилетней программой. Ключевой – это достаток и благосостояние нашего населения. В этом плане мы предусмотрели выполнение всех наших основных задач, приоритетов пятилетней программы. Продолжится реализация 20 государственных программ, 18 и 7 отраслевых и региональных и так далее. Ключевые параметры вот, прогноза на следующий год как раз таки вот, и крутятся вокруг всех основных этих приоритетов. Ну, надо отметить, что подготовка прогноза велась все-таки вот в условиях большой такой турбулентности. Мы видим, внешние условия меняются вот уже не каждый месяц и неделю каждый день. Поэтому надо вот сказать, что по сравнению даже вот с прошлым годом, когда мы делали пятилетнюю программу, эти вот внешние условия существенно изменились. Мировой ВВП замедляется, и об этом сегодня говорят все агентства. Наши основные торговые партнеры снижают свои планки роста, и мы, конечно, на это тоже реагируем. Поэтому одной из новелл прогноза стало то, что мы посмотрели внешние условия и наших других экономических партнеров, стран СНГ, дальние дуги и так далее, и в том числе ориентируемся на
1: Еще одна ключевая новелла следующего года – ускорение производственно-инвестиционной программы.
8: Задача будет стоять с нашим отраслевым министерством, концерном, облсполкомом ускорить реализацию инвестиционных проектов для того, чтобы получить эффект от получения новой продукции, дополнительных продаж. И на этом фоне, конечно, продавать продукцию на экспорт. Поэтому параметры основные по экспорту около 102,9%. Основной здесь упор будет сделан на рост все-таки экспорта услуг. Чуть больше будет расти, около 4 с небольшим процентов. И за счет как раз-таки наших приоритетов. Это туризм, IT и так далее. Инвестиционная программа здесь основное на выполнение наших пятилетних задач. Жилье в районе около 4 миллионов квадратных метров и с приоритетом роста на арендное жилье порядка 900 тысяч квадратных метров. К текущему году это тоже рост. Все это мы превалируем, ключевое опять-таки, на коммерческие инвестиционные проекты. На следующий год запланирована реализация их больше 700, в том числе продолжение нашей региональной инициативы, туристический потенциал, вот все новые те продукты, которые мы в этом году раскрутили, аппетит у наших субъектов появился, и мы видим большой запрос. Поэтому вот за счет коммерческих проектов, порядка с ростом около 107%, мы уверены, что это даст тот самый экономический рост. ВВП прогнозируется в пределах около 360 миллиардов рублей. Вот это наша общая кубышка страны позволит прежде всего повысить благосостояние наших граждан. Поэтому рост доходов и заработной платы реальный прогнозируется чуть больше 103%. Росту, в том числе и реальных доходов, будет способствовать удержанию инфляции в пределах программного уровня около 106%. Вот как бы основные параметры, они все просчитаны с нашими регуляторами, отраслями, регионами. Уверены, что с учетом одобрения будем идти вперед.
1: В Беларуси с 1 августа вырастут субсидии от государства на организацию своего дела. В городах предусмотрена субсидия в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. В малых городах, районах с высокой напряженностью на рынке труда и сельских населенных пунктах сумма увеличивается до 15 бюджетов прожиточного минимума. Максимальный размер в 20 бюджетов выделяется при организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок. Размеры субсидий будут действовать по 31 октября 2026 года. Масштабная схема уклонения от налогов раскрыта в Минске. Факты выплаты зарплаты в конвертах выявляют в самых разных сферах. Один из последних примеров – масштабная противоправная схема в сфере пассажирских перевозок, охватившая 16 столичных служб такси. Об этом рассказал начальник отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси Юрий Кардемон. Финансовая милиция установила, руководство систематически выплачивало серую зарплату 4000 водителей. Сумма подоходного налога, неуплаченного в бюджет, превысила 5 миллионов рублей. Чтобы находить и ликвидировать скрытые финансовые схемы, контролирующие ведомства работают совместно.
2: Не открою секрет, что нами уже выработан определенный механизм выявления и пресечения данных фактов, которые во взаимодействии с очень достаточно плотным и тесным взаимодействием с налоговыми органами, с органами Фонда социальной защиты населения, позволяет оперативно и выявлять и пресекать данные факты. В первом полугодии текущего года нами проведено 38 проверок, а также выявлено 108 преступлений, связанных с выплатами заработной платы конвертах. Сумма доначисленных налогов по результатам проведенных проверок составила свыше 56 миллионов рублей.
1: Эксперты еще раз напомнили об ответственности и рисках, связанных с зарплатами в конвертах. Наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам, начиная с отсутствия у них гарантий получения заработка и заканчивая несправедливым размером будущей пенсии, а также лишением других соцвыплат. За зарплаты в конвертах предусмотрена административная и уголовная ответственность для руководства компании, а для работников – обязанность по уплате подоходного налога и штрафные санкции.
5: Картина дня.
1: В Ростове-на-Дону в 11-й раз дали старт международной патриотической акции «Дороги славы. Наша история». Торжественный митинг прошел у стен главного храма Южного военного округа Вооруженных сил России. Участники возложили цветы к мемориалу «Земля героев» и под музыку военных лет отправились в путь. Масштабный автопробег свяжет знаковые места сражений Великой Отечественной войны в двух государствах. Молодежь проследует через Рязань и Смоленск, а затем пересечет границу Беларуси. Запланированы остановки в Орше, Минске, Барабаше, Барановичах, Лиде, Витебске и героическом Бресте. Главным отличием проекта в нынешнем сезоне станет посещение малых городов и родины нашего президента, рассказал исполняющий обязанности руководителя Генерального консульства Беларуси в Ростове-на-Дону Дмитрий Шкурть.
9: Беларусь всегда относится к таким мероприятиям с чувством теплоты, потому что Беларусь является одной из стран, которые наиболее всего пострадали во время Великой Отечественной. Поэтому любое мероприятие, посвященное памяти о тех событиях, для нас очень дорого.
1: В каждом из городов по маршруту следования запланированы встречи с ветеранами, возложение цветов к мемориалам и митинги. Главная цель проекта – укрепить единство двух народов и передать новому поколению правду о героическом подвиге советских солдат. Присягу на верность своему делу, спасению людей, дали новобранцы Минского областного управления МЧС. Торжественная церемония прошла у Кургана Славы. 59 новобранцев, в том числе 9 девушек, дали клятву, подтвердив свою готовность быть на страже безопасности. Как отметил замначальника Минского областного управления МЧС Валерий Войтихович, они приняли на себя обязательство честно выполнять служебный долг, быть ответственными, профессиональными и мужественными, служить на благо Родины. Поддержать их в важный и в то же время волнительный момент пришли родные и близкие.
10: Уверен, что сегодняшняя клятва, которую произнесли молодые работники, она будет сопровождать их на протяжении всей службы. Уверен, что родители и родственники, которые сегодня присутствовали на этом торжественном мероприятии, будут гордиться своими сыновьями. Я уверен, что много пользы принесут они белорусскому народу, служа в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
1: После торжественной церемонии в память о погибших при освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков спасатели возложили цветы к мемориалу. Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено официальное обвинение. Федеральная служба безопасности России объявила предпринимателя в международный розыск. По данным ведомства, администрация мессенджера нарушила законодательство и отказалась удалять многочисленные каналы, чаты и боты, которые использовались экстремистскими и террористическими организациями для подготовки диверсий, нападений и кибермошенничества. Согласно заявлению ФСБ, подобные преступления повлекли за собой многочисленные жертвы, в том числе среди женщин и детей, а также обернулись многомиллиардным материальным ущербом. Генеральный прокурор Палермо выступил с громким заявлением. За время конфликта из Украины на черный рынок Европы утекло 800 тысяч единиц оружия. Причем только за первые месяцы 26 года со складов Николаева, Киева и Донбасса было украдено 150 тысяч единиц огнестрела для продажи в Старом Свете. Вдобавок, повышенный интерес к дронам проявляет мафия. В тюрьмы Палермо беспилотниками уже вовсю доставляют мобильные телефоны. Мафия пытается применять БПЛА и в преступной деятельности. Недавно удалось конфисковать партию оборудования, поступившую с Балкан. Премьер-министр Израиля отказался от личной встречи с Зеленским в Вашингтоне. По информации газеты «Хаарец», в графике Нетаньяху не нашлось времени для беседы тет-а-тет. Зеленскому пришлось довольствоваться лишь парой фраз во время церемонии похорон сенатора Линдси Грэма, что явно не соответствует привычным масштабам дипломатического приема. Попытка Зеленского в очередной раз лично перетянуть фокус внимания ключевого ближневосточного игрока на свои проблемы наткнулась на жесткий прагматизм. Впрочем, совсем без контактов украинскую сторону не оставили. Главы МИД двух стран отдельно обсудили угрозу, исходящую от Ирана. Режим повышенной пожарной опасности вводят власти Польши, Венгрии и Чехии. Сюда к концу недели придет 40-градусная жара. В зоне риска также весь юг Европы, от Португалии до Греции. Из Франции сообщают, что распространение огня удалось взять под контроль. При этом выяснилось, что пожарная служба страны страдает от недофинансирования. В дефиците оказались даже респираторы высокой степени защиты. В Испании же пока не удается полностью остановить наступление огненного фронта. Пламя все ближе подступает к столице. С пожарами борются в 50 километрах от Мадрида. У испанцев проблема с авиацией, а российские вертолеты поднять в воздух невозможно из-за отсутствия ремкомплектов. Их поставки запрещены санкциями.
5: Картина дня.
1: Поддержка одаренной молодежи – важный стимул для того, чтобы молодые люди приходили в науку. Более 750 тысяч рублей из спецфонда президента направят на поддержку талантливых учащихся. Те требования, которые предъявляются к лауреатам спецфонда президента, обладателям спецпремий, сегодня крайне высоки. Таким мнением поделился министр образования Андрей Иванец.
11: В первую очередь, это, конечно, победители международных конкурсов, международных олимпиад. При этом здесь очень жесткие требования, не менее чем 10 стран должны принимать участие в международном состязании. Обязательно необходимо прохождение национального отбора многоступенчатого, начиная от учреждения образования, области, республиканского соревнования для того, чтобы сформировать национальную сборную. Ребята, которые получают спецпремию, к ним тоже очень жесткие требования. В первую очередь, это победители республиканских соревнований, которые доказали то, что они лучшие из лучших. Конечно, здесь мы поддерживаем и школьников, это победители предметных олимпиад, безусловно, студенческую молодежь, это те ребята, которые победили на международных республиканских олимпиадах среди студентов, и здесь у нас выстроена преемственная работа между школой и университетом, ну и, безусловно, подготовка таких ребят на базе национального детского технопарка.
1: Распоряжение главы государства направлено на выявление и поддержку одаренной и талантливой молодежи, создание благоприятных условий для ее успешной учебы и дальнейшего развития способностей, а также на стимулирование профессионального роста педагогов. Вознаграждением за вклад в воспитание талантливой молодежи отмечено 14 педагогов. С 1 сентября 2026-2027 учебного года в белорусских школах начнет действовать обновленная учебная программа по предмету информатика для учащихся 6-9 классов, сообщили в пресс-службе Министерства образования. Главное нововведение – интеграция технологий искусственного интеллекта в учебный процесс, что ставит Беларусь в один ряд с ведущими странами по внедрению ИИ в школьное образование. Программа рассчитана на 139 академических часов по одному часу в неделю в каждом классе. Особое внимание уделят формированию функциональной грамотности школьников. Их будут учить применять цифровые навыки в повседневной жизни, а не только запоминать теорию. Программа направлена на развитие информационной, математической, технологической, читательской и здоровьесберегающей грамотности через решение практических задач, связанных с математикой, физикой, биологией и географией. Это поможет формировать межпредметные компетенции. Обязательными станут разделы по кибербезопасности, защите персональных данных, распознаванию мошеннических схем и дипфейков, а также соблюдению норм сетевого этикета. Отдельный акцент сделают на ответственном использовании ИИ. Детей научат не только создавать контент, но и проверять его достоверность, уважать авторские права и предотвращать манипуляции. Кроме того, программа предусматривает знакомство с основными национальными образовательными ресурсами, что будет способствовать формированию уважения к достижениям белорусских специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий. Государственный комитет по стандартизации Беларуси ужесточил требования к тканям для школьной формы. Так уже с 13 августа в нашей стране официально начинают действовать обновленные требования к школьной одежде. Об этом рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова. Корректировки в стандарт внесены с целью сделать форму для учащихся не просто удобной, но и по-настоящему качественной, а также продвинуть ее как часть отечественного бренда. Теперь родителям станет проще ориентироваться в выборе, а производители ждут серьезные испытания на прочность.
12: Стали жестче требования к таким показателям, как разрывная нагрузка, стойкость ткани. Стандарт также дополнен требованием, что одежда должна быть изготовлена на территории Республики Беларусь. При этом установлено, что при ее изготовлении должно быть обеспечено преимущество использования текстильных материалов, произведенных на территории государств-участников союзного государства. Напомним, что для изготовления одежды для учащихся учреждений общего среднего образования применяются текстильные материалы, в которых ограничено вложение синтетических добавок.
1: Около 250 школьных ярмарок запланировано в регионах Беларуси к новому учебному году. На таких площадках можно будет найти все необходимое для школьников. Одежду делового стиля, обувь, рюкзаки, канцелярию. В Минске школьные базары будут организованы в 4 столичных универмагах, а также в торговом центре «Первый национальный гандлевый дом». В швейных мастерских универмагов покупателям будет предоставлена бесплатная подгонка школьной формы. Многие торговые организации проведут акции и предоставят скидки. Торговля товарами школьного ассортимента организована также через интернет-магазины и маркетплейсы, отметила замначальника отдела МАРТ Екатерина Макуцени.
13: Предоставляются совместно с производителями скидки. От 15 до 30% зафиксировано предоставление данной скидки. В данном году планируется. Проводятся акции социальной направленности, которые предусматривают предоставление скидок многодетных семьям, воспитывающим детей инвалидам, да, домам семейного типа в размере от 5 до 15% от розничной цены при покупке товаров школьного ассортимента.
1: К новому учебному году предприятия концерна «Беллекпром» изготовили около 300 тысяч изделий. Ассортимент обновлен на 60%. Об этом сообщила заместитель председателя концерна Наталья Мороз. В целом на полках белорусских магазинов появится около 1 000 000 единиц школьной одежды. Акцент на удобство и качество. И это Это ценят не только в Беларуси. В последние годы заметно растет экспорт одежды делового стиля.
14: Мы и экспортируем одежду делового стиля. Исторически так сложилось, что в этом плане основной рынок – это Российская Федерация. Там тоже любят нашу белорусскую одежду и обувь. И мы иногда и в кооперации с российскими производителями выступаем. Вот. Так что есть там наша одежда делового стиля. В том числе мы же реализуем ее и через интернет-площадки.
1: В новом учебном году требования к внешнему виду учащихся остались без изменений. На законодательном уровне закреплено, что дети должны посещать занятия в одежде делового стиля. Для удобства родителей Министерство образования разместило на своем сайте каталог школьной одежды и минимальный перечень необходимых канцелярских принадлежностей. Об этом сообщила начальник управления Минобразования Ирина Коржова.
15: Каталог школьной одежды, который размещен на сайте Министерства образования, он является примерным и подготовлен в помощь родителям при подготовке детей к школе. Однако родители должны понимать, что основное требование – это цветовая гамма в данном учреждении образования, выбранная в данном учреждении образования, и это единый элемент, который определен для данного учреждения образования. А уже покупать одежду из этого каталога либо самостоятельно пошить – это право родителей.
1: Для контроля качества товаров были созданы специальные мониторинговые группы, работающие на общественных началах. В Минске и регионах они проверяют ассортимент и наличие необходимых размеров в торговых точках. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
5: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Радио твоего дня. You know what? Not even God can stop.

0: Полин Припев на Альфа-радио.
1: Китайские черные дрозды подражают звукам сигнализации электроскутеров. В ходе 6-месячных наблюдений специалисты записали более 40 звуков электромопедов и 3041 песню 26 самцов китайских черных дроздов. Оказалось, что половина самцов способны имитировать сигналы тревоги, причем 2,8% всех песен содержали такие звуки. Об этом песня группы «Голосы с места».

0: болит припев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Да, взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
4: Что?
3: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
3: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 27-29 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий. Среда. 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Рост ВВП и доходов. Проект прогноза соцэкономразвития Беларуси на следующий год рассмотрели в правительстве. Более 200 предприятий белорусские дипломаты провели в Минске переговоры с представителями бизнеса. Книга «Наш президент» презентована на английском языке. В Беларуси намолотили 3 миллиона тонн зерна.
0: Что происходит?
1: Проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на следующий год рассмотрели на заседании Президиума Совмина с участием премьер-министра. Обращаясь к присутствующим, Александр Турчин отметил, что документы должны быть нацелены на выполнение 5-летней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения.
2: Представлены в прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
1: В ходе заседания Президиума Совмина министр экономики Юрий Чеботарь обратил внимание, что подготовка прогнозов и рассмотрение основных параметров социально-экономического развития нашей страны на следующий год – это закономерный этап в работе правительства в рамках реализации программы социально-экономического развития страны до 2030 года. Поэтому основные параметры прогноза непосредственно увязаны с 5-летней программой.
3: Ключевой – это достаток и благосостояние нашего населения. В этом плане мы предусмотрели выполнение всех наших основных задач, приоритетов 5-летней программы. Продолжится реализация 20 государственных программ, 18 и 7 отраслевых и региональных и так далее. Ключевые параметры вот прогноза на следующий год как раз таки вот и крутятся вокруг всех основных этих приоритетов. Ну, надо отметить, что подготовка прогноза велась все-таки вот в условиях большой такой турбулентности. Мы видим, внешние условия меняются тут уже не каждый месяц и неделю, каждый день. Поэтому надо

0: сказать, что по сравнению даже вот с прошлым годом, когда мы делали пятилетнюю программу, эти вот внешние условия существенно изменились. Мировой ВВП замедляется, и об этом сегодня говорят все агентства. Наши основные торговые партнеры снижают свои планки роста, и мы, конечно, на это тоже реагируем. Поэтому одной из новелл прогноза стало то, что мы посмотрели внешние условия и наших других экономических партнеров, стран СНГ, дальние, другие и так далее, и в том числе ориентируемся на это. Ключевая новелла, наверное, следующего года – это ускорение производственно-инвестиционной программы. Задача будет стоять с нашим отраслевым министерством, концерном, облсполкомом, ускорить реализацию инвестиционных проектов для того, чтобы получить эффект от получения новой продукции, дополнительных продаж. И на этом фоне, конечно, продавать продукцию на экспорт. Поэтому параметры основные по экспорту около 102,9%. Основное здесь упор будет сделан на рост экспорта услуг. Чуть больше будет расти, около 4 с небольшим процентов. И за счет как раз-таки наших приоритетов. Это туризм, IT и так далее. Инвестиционная программа здесь основное на выполнение наших пятилетних задач. Жилье около 4 миллионов квадратных метров и с приоритетом роста на арендное жилье порядка 900 тысяч квадратных метров. К текущему году это тоже рост. Все это мы превалируем, ключевое опять-таки, на коммерческие инвестиционные проекты. На следующий год запланирована реализация их больше 700, в том числе продолжение нашей региональной инициативы, туристический потенциал, вот все новые те продукты, которые мы в этом году раскрутили, аппетит у наших субъектов появился, и мы видим большой запрос. Поэтому вот за счет коммерческих проектов, порядка с ростом около 107%, мы уверены, что это даст тот самый экономический рост. ВВП прогнозируется в пределах около 360 миллиардов рублей. Вот это наша общая кубышка страны позволит прежде всего повысить благосостояние наших граждан. Поэтому рост доходов и заработной платы реальный прогнозируется чуть больше 103%. Росту, в том числе и реальных доходов, будет способствовать удержанию инфляции в пределах программного уровня около 106%. Вот как бы основные параметры, они все просчитаны с нашими регуляторами, отраслями, регионами. Уверены, что с учетом одобрения будем идти вперед.
1: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун заявил, что денежно-кредитные параметры 2027 года полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями.
2: Как раз мы поэтому и три документа рассматриваются комплексно. Традиционно, можно сказать, их пять показателей, которые в проекте указа вошли, полностью соответствуют мандату Национального банка и его целям. Основным цель первое – это обеспечение ценовой стабильности. В следующем году мы предлагаем, по крайней мере, президиуму Совмина будем предлагать установить цель 6% по инфляции, чуть-чуть меньше, чем в этом году. Блок показателей, который характеризует финансовую стабильность, это так называемая доля проблемных активов. Это такой индикатор, который отражает безопасное функционирование финансовой системы. Предлагается установить его на уровне 10%. Немаловажные два еще показателя – это золотовалютные резервы и их уровень. Мы тоже предлагаем уровень 12,8 миллиарда с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Ну и, в принципе, это такой достаточный уровень для безопасного функционирования. Минимальный уровень. И еще один показатель, отражающий финансовую стабильность, это как раз-таки стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев и осуществлялись операции фактически в режиме круглосуточном, только допускаются определенные технические или технологические паузы. Еще один немаловажный показатель – это прирост инвестиционного финансирования. Напомню, Национальный банк вместе с банковской системой взяли на себя задачу в рамках этой пятилетки уже действующей нарастить такой портфель в полтора раза по инвестиционному финансированию. Так вот, на следующий год мы этот параметр для себя и для банков будем доводить не менее 13% роста инвестиционного финансирования. Но остальные параметры денежно-кредитной политики войдут уже после подписания указа в наш основной документ, основные направления денежно-кредитной политики, в которые будут там как раз те задачи и по процентной политике, и по курсовой, и так далее. И они там будут в том документе содержаться.
3: Мнение эксперта.
1: В то время как в европейских государствах фиксируется снижение показателей, в Беларуси отмечается рост. Это свидетельствует о том, что наша страна выбрала верную стратегию даже с учетом экономической нестабильности, санкционного давления, а также волатильности на валютных и энергетических рынках. Об этом заявил политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев.
4: Раз мы растем, мы выбрали и сделали ставку на реальную экономику, не на финансовые пузыри, не на сферу исключительно обслуживания, а на реальную экономику, которая производит товар. Мы видим в странах Европы спад промышленного производства. Спад. Они перестают выпускать продукцию. Беларусь наращивает свое промышленное производство, производство сельскохозяйственной продукции. Беларусь находит новые рынки сбыта, несмотря и вопреки тем препонам, преградам, которые нам выставляются. Как результат, вот мы видим в цифрах. То есть цифры врать не будут. А если бы еще у нас этих преград не было, то мы могли бы говорить о еще большем росте. Поэтому, ну, можно сказать, что да, вот тот вектор-ориентир, который был выбран на сохранение мощной, разнопрофильной экономики, реального сектора экономики, а не только там банковско-финансовой сферы услуг, а именно сферы производства, это сегодня залог стабильности и развития нашей страны.
3: Это важно.
1: Ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси проходит в Минске. Центральным мероприятием стала презентация в МИД англоязычной редакции книги «Наш президент». Издание представил авторский коллектив Александр Радьков, Наталья Эйсмонт, Владимир Перцов, Александр Карлюкевич. Тираж книги – 2000 экземпляров. Как отметил министр иностранных дел Максим Рыженков, с момента появления книги на русском языке к ней был большой интерес. Интерес на внешнем контуре, поэтому перевод издания на английский язык стал закономерным и необходимым шагом. По его словам, нельзя было оставить без внимания интересы зарубежной аудитории к феномену белорусского государства, независимого социально ориентированного, и к личности президента Александра Лукашенко, с которым неразрывно связана история становления и развития Республики Беларусь. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт подчеркнула, что опыт Беларуси, в том числе политический, на современном этапе крайне востребован и обязательно нужно его показывать, делиться им на как можно более широкую аудиторию. Когда через биографию президента и его жизненный путь мы показываем путь суверенной Беларуси, сказала Наталья Эйсмонт. Первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов обратил внимание, что появление иноязычной версии – ответ на запрос от патриотов зарубежья, который возник сразу после того, как вышла книга на русском языке. Даже в тех странах, которые мы можем отнести к дружественно относящимся к нашей стране и президенту, объективной информации о Беларуси не так много. Она возникает ситуационно-событийно, отметил Владимир Перцов, обращаясь к дипломатам. Эту информационную стену приходится пробивать каждый день, проводя встречи с дипломатическими, политическими, экономическими, культурными, общественными элитами в странах пребывания. Напрямую работая с возражениями, разбивая фейки и стереотипы. Владимир Перцов выразил уверенность, что книга будет достойным подспорьем дипломатам. Через нее можно будет показать, как наш президент за 30 с небольшим лет создал ту самую Республику Беларусь, которой мы гордимся и продвигаем на внешнем контуре. Сегодня же на площадке Белорусской торгово-промышленной палаты дипломаты провели в Минске прямые переговоры с представителями бизнеса. В них приняли участие более 200 предприятий Беларуси. Сферы разные, от пищевой промышленности до производства техники. Значительная часть ежегодного семинара посвящена прикладным вопросам, которыми дипломатам приходится заниматься ежедневно и выполнение которых требует президент. В первую очередь это реализация совместных проектов промышленной кооперации, наращивание экспорта, решения вопросов по увеличению торговли услугами. Кроме того, ряд встреч посвящен ознакомлению послов с возможностями финансового обеспечения, торговли и лучшими практиками, благодаря которым Беларусь в условиях санкционных ограничений находит возможности торговать со всем миром. Во внимании также вопросы большего использования IT-технологий в работе. В программе ежегодного семинара совещание с руководством правительства, деловые встречи с представителями руководства Евразийской экономической комиссии рядом ведомств Беларуси, а также руководителями ключевых государственных организаций. По итогам семинара, который будет проходить по 31 июля, будут подведены итоги работы диппредставительств, включая эффективность внешнеполитических и внешнеэкономических инициатив, взаимодействие с партнерами, вклад в продвижение экспорта. Будут поставлены задачи на перспективу.
3: Точка отсчета.
1: Ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси – это традиционное масштабное мероприятие, которое проводится Министерством иностранных дел. Главная задача – окунуть дипломатов, которые постоянно работают за рубежом, в актуальную повестку внутренней жизни государства. Фокус делается на вопросах социально-экономического развития Беларуси, поддержке экспорта, поиском новых рынков и логистических путей в условиях санкций, а также на взаимодействии с бизнесом. Формат за годы эволюционировал от простой сверки часов до стратегической платформы по выработке единой внешней политики государства. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
3: Хроника событий на Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 27-29 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается +24-26, в Гомеле +25-27, в Бресте +28-30, в Гродно 27-29 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем и в Минске, Витебске и Могилеве ожидается +24-26, в Гомеле +25-27, в Бресте +28-30, в Гродно 27-29 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем и в Минске, Витебске и Могилеве ожидается +24-26, в Гомеле +25-27, в Бресте +28-30, в Гродно 27-29 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске и Могилеве ожидается +24-26, в Гомеле +25-27, в Бресте +28-30, в Гродно 20.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем и в Минске, Витебске и Могилеве ожидается +24-26, в Гомеле +25-27, в Бресте +28-30, в Гродно 27-29 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем и в Минске, Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 27-29 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.